0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наши песни.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси расширили сервис проверки контрагентов на портале электронных услуг и послуга, сообщили Белта в Национальном центре электронных услуг. Проверить деловую репутацию и финансовую стабильность партнеров в Беларуси стало гораздо проще и надежнее. Если раньше система анализировала 12 государственных баз данных, то сейчас сведения о юрлицах подгружаются сразу из 23 источников. Это позволяет бизнесу получить максимальную, полную и объективную картину о благонадежности контрагента еще до подписания контракта. Теперь через личный кабинет на e-послуги или на специализированном сайте можно узнать не только о факте регистрации или ликвидации компании, но и увидеть ее скрытые риски. Обеспечение порядка в рекреационных зонах Бреста остается приоритетным направлением деятельности коммунальных служб. Пляж Заречный ежедневно принимает сотни жителей и гостей Бреста, что предъявляет повышенные требования к организации уборочных процессов. Сотрудники коммунальника приступают к работе с 6 часов утра. Их цель не просто убрать территорию, но создать условия для безопасного и эстетически приятного отдыха. Эффективность работы уборочных бригад может быть существенно повышена при сознательном поведении самих отдыхающих. Граждан призывают соблюдать элементарные правила чистоты, складывать отходы в урны, не закапывать их в песок и не оставлять на берегу, информирует телеграм-канал «Любимый Брест».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области разрешен сбор, заготовка, закупка брусники. Решение Брестского облисполкома опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Клюкву разрешено собирать в Брестской области с 10 сентября. Дикоросы нужно собирать таким способом, чтобы не навредить природе. 15 августа в филиале Брестского областного краеведческого музея «Археологический музей Берестия» состоится мероприятие, приуроченное ко Дню археолога. В программе открытие фотовыставки «Танаис. Город на краю Айкумены», выступление фольклорной группы «Витикачи», проект «Княжья гора», который представит народные песни с реалиями 10-15 веков. Состоится открытие выставки «Музыкальные инструменты Берестия». Будут представлены фрагменты гусли 11-13 веков, обнаруженные во время раскопок Берестия. В программе также интерактивные занятия для детей, увлекательная археология. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информации от партнеров и о погоде на Брещине.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.
4: Слушай наших.

просто утро, а самое доброе утро. И согласитесь, что с самого утра уже есть некое ощущение неполноценности, легкой обманутости ожиданий. Я бы даже сравнил это с состоянием оторопи. Возможно, большинство из вас все же заметили вот это вот небольшое природное явление на звездном небе в ночь со среды на четверг. Но интернет-то, друзья мои, не обманешь, а пользователи настолько капризны, что решили поделиться результатом увиденного. И вы знаете что? Ничего. Нет, возможно, мы где-то не там смотрели. Возможно, мы наблюдали не с той точки и позиции, с которой виделось бы абсолютно все. Ну да, не представляет вся эта картина с приходом из, значит, космической пустоши на нашу Землю в трансформеров. Все это не в таком большом, глобальном и шикарном виде. Но те, кто увидел, те, кто заметил то самое космическое явление, о котором мы говорили накануне в ночь с 12 на 13 августа, я вас поздравляю, друзья. Да, наверняка было красиво. Но тут должно было сойтись максимально большое количество факторов. Собственно, мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», те самые факторы объединяем в одно единое целое. Это, конечно же, вы, это ваша обратная связь, это любимая проверенная музыка на волнах радио Брест, это всегда актуальные новости, ну и, конечно же, ожидания пятницы. Предпятница, друзья, тот самый четверг, который мы негласно определили вместе с Юлей Майской, точнее, Юлия Майская завела эту шарманку, я с огромным удовольствием подхватил и несу в народ белорусский, скажем так, поэтому приятное состояние внутри, где-то уже планы начинают бежать впереди вас, и, собственно, это нормально, поэтому, друзья, делитесь ими с огромным удовольствием, послушаем вас в виде обратной связи на нашем студийном вайбере плюс 375 код 33 39 00 11. Поэтому просыпайтесь и объединяемся.

0: Реклама.
1: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: То не день, то праздник.
1: Ну что, четверг на календаре, 13 августа. Вот он и дождался классической комбинации 13 числа. Но не пугайтесь, неудачным оно бывает только по пятницам. Ну а сегодня, слава богу, по счастливому совпадению, четверг. Ну что ж, левши отмечают свой день. Просека отправляется в холодильник, а броненосцы получают законные 24 часа всемирной славы. Но обо всем по порядку. Праздник Международного дня левши учредили в далеком 92-м году по инициативе британского клуба левшей. Представляете, такое действительно существовало в природе и в честь тех самых 10% человечества, для которых ножницы, значит, консервные ножи и что проявляются ежедневным испытанием на прочность. Мир проектировали правши, ну а левши столетиями вежливо подстраивались под нас. Да, переучивались, размазывали чернила по тетради, открывали двери, казалось бы, не той рукой. Сегодня у них, у вас, дорогие друзья, официально выходной от адаптации, поэтому заодно это день и великих левшей. Леонардо да Винчи. Загибайте, значит, пальцы на левой руке. Пол Маккартни, Рафаэль Надаль, великий испанский теннисист, между прочим, Билл Гейтс и так далее и тому подобное. Список убеждает, что писать левой рукой, кстати, карьере не мешает, а многие правши могут, кстати, позавидовать, поскольку если вы привыкли исполнять и выполнять действия исключительно одной рукой, а вот вы попробуйте левой рукой с самого утра, вот и с утра пораньше почистить свои зубы. На самом-то деле многие ученые отмечают, что тем самым открываются какие-то новые медиаторы в нашем головном мозге и активируют новые нейронные связи. Так что непривычные действия сделаны, точнее привычные действия сделаны непривычной рукой, способны, ну, если не сделать из вас гения, то как минимум сохранить ясность ума на долгие-долгие годы. Вот, кстати, проверенная информация или нет, но следующий исполнитель тоже является левшой. Давайте узнаем. Робин Тик.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске и Бресте 22-24 выше 0.
1: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Клич Полесся запрашивает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: umbank.by или по телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

Действительно, кто-то убежден, что суперзвездами рождаются, кто-то думает, что суперзвездами становятся, а для меня суперлюди — это те, которые помимо работы, дедлайнов и бесконечных обязанностей выбирают удовольствие, комфорт и эмоциональное, что самое главное, благополучие для себя и своей семьи. Поэтому я готов выделить топ-3 знака зодиака, которые по-настоящему любят свою жизнь и, конечно же, любят комфорт. Ну и на первом месте у нас заслуженно находятся вы, дорогие тельцы, которые редко отказывают себе в качестве удовольствия. Они любят вкусную еду, красивые вещи, уютную атмосферу и потому стараются сделать повседневную жизнь максимально приятной. Даже обычный ужин способен превратить для него в небольшой праздник, если все продумано до мелочей. Вот такие вот вы педанты. Итак, в этот же список попадают раки, для которых главным источником радости становится домашняя атмосфера. Именно дома он чувствует себя спокойно, восстанавливает силы и получает эмоциональное тепло. Поэтому вокруг себя этот знак старается создать пространство, в которое всегда хочется возвращаться. Ну и на третьем, не на последнем месте у нас находятся весы, которые получают удовольствие не только от самих событий, но и от того, как они выглядят. Их привлекает искусство, архитектура, музыка, мода и любые красивые детали, которые делают повседневность более вдохновляющей. Вы, кстати, дорогие весы, способны заметить эстетику там, где большинство пройдут мимо. Вот такие вот вы, наш представитель знака зодиака, который любит комфорт и ставит его превыше своей личной карьеры. Возможно, не карьеристы, но от этого вы хуже, друзья мои, не становитесь. Ну что ж, буквально через композицию мы узнаем, что же день грядущий готовит для вас, наши дорогие прекрасные представители всего зодиакального круга. Так что дождитесь.

0: вот и гороскоп.
1: Итак, а вот действительно и гороскоп, а вообще-то атмосфера дня у нас это тогда, когда ваша эффективность становится решающим фактором карьерного решения. Лучше отложить, но событие, которое можно изменить и изменить ваше мировоззрение, тоже не исключено. Но это так, обобщая абсолютно всех и каждого. Ну а сейчас по порядку и начнем с вас, дорогие овны. Сегодня от вашей эффективности зависит больше, чем вы думаете. Это касается не только репутации, но и вашего будущего на этом месте. Тельцы. Сегодня не лучший день для карьерных решений, поэтому отложите их, сейчас вы рискуете ошибиться. Близнецы могут стать свидетелем событий, которые изменят ваше представление о мире. Будьте внимательны к происходящему вокруг. Раки, следите за словами, даже мысли, произнесенные вслух, могут иметь последствия. Лучше промолчать, чем пожалеть. Львы, искушение легких денег сегодня особенно сильно. Не поддавайтесь, это может привести к досадным ошибкам. Девы, если вы чувствуете, что ваши усилия не ценят, возможно, пришло время задуматься, стоит ли здесь оставаться. Весы, не увлекайтесь профессиональным самосовершенствованием. Сегодня это может отвлечь вас от действий важного. Скорпиончики, сегодня стоит вложить свою карьеру по максимуму, но не обязательно деньгами, но временем и усилием 100%. Стрельцы, задумайтесь, насколько вам подходит ваша работа. Сегодня честный ответ может изменить многое. Козерожки, не бойтесь экспериментировать. Риск сегодня может принести неожиданную награду. Водолечки, поверьте, коллеги готовы прийти к вам на помощь в трудную минуту всегда. Не стесняйтесь просить помощи. Ну и рыбки, сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера. Это ваш день для качественного скачка вперед. Ну что ж, лучше, чем вчера, это девиз наверняка большинства из нас, друзья, которые стремятся как минимум выделить для себя только самое лучшее и важное. Но самое важное вы можете найти здесь, на волнах Радио Брест. Don't.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
2: «Ами».
4: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
7: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наша музыка.

0: сплю и вижу.
1: Как всегда в рубрике «Сплю и вижу» разбираемся, что же день грядущий нам готовит благодаря вашим сновидениям. И Татьяна оставила сообщение на нашем студийном вайбере. Доброе утро и вам. Вот, кстати, летала сегодня над ночным городом, пишет Татьяна. Ну, я так полагаю, что кометами нас не удивили. Да, ночное небо, кстати, вот так вот не разверзнулось заревом кометы. Вот вы решили полетать над нашим прекрасным Брестом, собственно, понаблюдать за тем, как люди с недовольными лицами стояли, все-таки пытались хоть что-то заснять на телефон. Поэтому, Татьяна, будем разбирать действительно, к чему же этот сон, и вообще, куда же и в какую руку он попадет. Ну, во-первых, летать во сне над городом обычно означает стремление к свободе, внутреннего освобождения от проблем или ваше желание заглянуть на свою жизнь со стороны. Кстати говоря, такой сон часто отражает ваш контроль над ситуацией, амбиции, творческий подъем. Да-да-да, вспоминаем популярнейшую известнейшую картину Марка Шагала «Над городом», ну или говорит об усталости и повседневной суете, поэтому отдохните, сделайте для себя небольшой перерыв. Я полагаю, что сейчас, наверное, он не вернет вам буйство сил и красок жизни, но как минимум пятиминутную такую вот небольшую разминку в виде кофейка или общения с коллегами очень даже не повредит. Ну что ж, друзья, я напомню, что наш телефон открыт для обратной связи. Пишите, передавайте привет и рассказывайте, что же день грядущий вам подготовил, какие планы интересные вы уже успели для себя сочинить. Народная перекличка, как всегда, в самом разгаре. Плюс 375 код 33 399 00 11. Ну а мы с огромным удовольствием двигаемся дальше по современным композициям.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси стартовала благотворительная акция «В школу с добрым сердцем». Волонтеры БРСМ помогают собрать детей к 1 сентября. В первую очередь поддержку получают многодетные неполные семьи, а также дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации. По всей стране собирают школьные принадлежности и проводят благотворительные мероприятия. Сегодня в Национальной библиотеке Беларуси пройдет главное событие акции. Около 30 воспитанников социальных учреждений и домов семейного типа ждут экскурсии, выступления артистов Белгосцирка и подарки. Пока школьники наслаждаются летней свободой, в учреждениях образования Бреста кипит работа по наведению порядка. В гимназии номер 4 вместо старого футбольного поля оборудуют современный многофункциональный спортивный комплекс. На площади более чем в 3400 квадратных метров появится безопасное резиновое покрытие, беговые дорожки и специальная яма для прыжков в длину. Две волейбольные и одна баскетбольная площадка, зона воркаута с антивандальными тренажерами, благоустроенная территория с зелеными насаждениями и скамейками. Каждая площадка будет отделена от соседней специальным защитным ограждением. Комплекс станет точкой притяжения не только для гимназистов, но и для всех жителей микрорайона. Планируется, что работы будут закончены до 1 сентября.
0: Новости.
1: Общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов сегодня будет проводить прием граждан по вопросам работы общественного транспорта. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 можно будет задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горисполкома в разделе «Обращения». В пункте пропуска Брест сегодня начнутся ремонтные работы на навесных конструкциях. Продлятся они до 10 сентября. С целью минимизации неудобств для прибывающих в страну граждан мероприятия будут организованы поэтапно. Вместе с тем обозначенные обстоятельства могут отразиться на времени прохождения границы. В Государственном таможенном комитете просят учитывать эту информацию при планировании пересечения белорусско-польской границы. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зека» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зека» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zeka.by и по телефону 8029-324-6666. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azsbelarusneft.by. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Ну что ж, достаточно бодренькая и с характерно узнаваемым звуком команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Все-таки пока что в лице Влада Романенко объявляет сезон августовской музыки под тегом «Уходящая и любимая». Ну вот как-то спросите вы, я вам с большим удовольствием отвечу. Все-таки август, как правило, друзья мои, знаменует собой какую-то уходящую летнюю эпоху с характерно знакомыми музыкальными ритмами, которые так или иначе раздаются либо у вас в динамиках, либо там, где вы находитесь, собственно, из любой аудиосистемы, назовем это так. Но, как правило, это не говорит о том, что месяц ушедший ставит после себя огромную жирную точку. Много запятых, да, какое-то продолжительное тире, либо же троеточие, поскольку теплая погода, она остается и имеет быть даже после завершения нашего летнего сезона. Так что, наверное, самая любая и любимая музыка подходит под этим хэштегом. Так что объединяемся, как всегда, делимся настроением, рассказываем друг другу о планах на предстоящий уикенд. Я напомню, что предпятница, она, как правило, готовит тоже много всего полезного и интересного. А что именно, узнаем уже совсем скоро. Ну и, как правило, двигаемся по современным и любимым композициям, которые обязательно оставят след хорошего настроения.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: продуктов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе «Возвращение легендарных коллективов-лауреатов». Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши песни

сказкой, которая была похожа на миф. Действительно, очередная пара, очередная семейная пара, молодые люди, которые решили расписаться в городе Анапа, собственно, и не ожидали увидеть некий сюрприз на их свадьбу. В общем, все случилось действительно как в каком-то чудесном фильме. Невеста по имени Виктория готовилась к свадьбе в Анапе, да, и обратилась к исполнителю Джонни в своем аккаунте, ну и веря в чудо, что, значит, желание сбудется, она все-таки попросила его, чтобы любимый музыкант выступил у них на празднике. Ну, как правило, неожиданно. Ну, шансы были, конечно же, минимальные, но так совпало, что артист был на гастролях в Краснодарском крае и смог приехать в Анапу. Джонни появился на свадьбе в самый разгар торжества и поразил Викторию, ее же и жениха, и гостей. Ну, конечно же, главным подарком стало живое исполнение песни «Комета», которая всегда была особенной для героев этой новости. И этот день действительно они еще долго будут вспоминать. Ну а Джонни в очередной раз напомнил, как важно мечтать и верить, что чудеса случаются. Так что, друзья мои, верьте в самое лучшее и не забывайте о том, что чудесам быть. Да, они, кстати говоря, хотелось бы верить, что не проносятся как комета быстро и так же быстро сгорают. Поэтому, знаете, зафиксировать, оставить их у себя подольше и ни с кем не делиться. Ну, разве что только с самыми родными. Ну, а у нас тоже небольшой подарок для вас и для наших радиослушателей. Джонни с треком «Лето».

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону +7 929 689 77 78.
2: Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, северный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня +20-22, в Пинске и Бресте 22-24 выше 0.
4: Реклама.

0: плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
2: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
3: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Сбербанк.бай или по телефону 120.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте Zika.бай и по телефону 829-324-66-66.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза». Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Ну вот, действительно, какую громкую и с недавних пор скандальную премьеру этого лета ожидают кинотеатры. Надеюсь, паучок все-таки благополучно дойдет 15 августа до всех кинотеатров нашей страны, в том числе, вот что нельзя сказать о других странах. Между прочим, в Канаде местные прокатчики все же отделались малой кровью, фильм по итогу получили, но вот с официальным постером что-то пошло не так. Его пришлось в прямом смысле нарисовать самим работникам кинотеатра от руки. А под картинкой сотрудники еще и умудрились извиниться за причиненные неудобства. Кстати, получилось очень даже мило и как-то по-доброму, повторяя один из популярнейших мемов про паука. Ну, я так понимаю, название фильма «Человек-паук» — это официальное название. «Человек-паук. Совершенно новый день» стал для Канады совершенно новой историей мемов в родной стране. Ну, если что, мы такое уважаем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Ома.бай.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Впереди хороший знак.
8: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
9: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Слухай наших.

0: 8.56 в стране. Мы продолжаем наше путешествие по любимым трекам на волнах Радио Брест и готовимся встречать очередной час в стенах ваших рабочих мест. И не только. Обращаясь к гражданам отдыхающим и по каким-то причинам не спящим в это августовское рань, друзья, с таким маленьким советом: старайтесь все же высыпаться и набираться сил перед очередным рабочим, школьным, вузовским, неважно каким сезоном, в котором эмоции уж точно будут бить через край. И не забывайте, что здесь есть некогда защищенный и теплый островок хорошего настроения, и вы всегда его можете найти вместе с нами в нашей компании утреннего шоу «Самое доброе утро». Влад Романенко меня зовут, и мы продолжаем.
1: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Припятское Полесье изменилось до неузнаваемости. Такое мнение высказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый в беседе с журналистами при посещении Петриковского района, сообщает Белта. Он напомнил, что сейчас активно реализуется уже вторая программа развития Припятского Полесья. За ту пятилетку было сделано многое, акцентировал Михаил Русый. Построены крупнейшие промышленные предприятия, возведены десятки молочно-товарных комплексов, Полесье было полностью газифицировано, проложены дорожные сети, уделено внимание учреждениям здравоохранения и социальной сфере, подчеркнут его туристический потенциал. К примеру, в Давидгородке была сохранена больница на 180 коек. В новую программу вошли и Ганцевичи, где в скором времени введут плавательный бассейн. Приступили к ремонту районной больницы. Начали также реконструкцию городской больницы Пинска, которую приведут в идеальное состояние. Все эти вопросы на контроле, заверил Михаил Русый. Около миллиарда рублей планируют направить на ремонт местных дорог Брестской области в 2026-30 годах. Об этом сообщил в проекте «Белта страна», говорит заместитель генерального директора предприятия «Брестоблдорстрой» Сергей Демко. Он разъяснил, что дорожная сеть Брестской области разделена на две категории. Республиканские дороги обслуживает «Брест-Автодор», местные «Брестоблдорстрой». Протяженность местных дорог составляет около 8500 километров. Из них только 5000 с небольшим имеют твердое асфальтобетонное покрытие. Соответственно, 40% – это грунтовые гравийные дороги, а также булыжные мостовые. Что касается их состояния, на сегодня порядка 80% дорог уже эксплуатируются с превышением сроков нормальной эксплуатации, хотя в то же время, согласно данным осмотров, ремонта требует 31% дорог. На международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» Брестскую область представят 5 регионов. У каждого из них будет своя оригинальная концепция, отражающая уникальность районов и богатство традиций. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович. Фестиваль в этом году посвящен Году белорусской женщины. Эта тема легла и в основу программы регионов Брестской области. В «Зове Полесья» примут участие от Брещины, Пинск, Столинский, Лунинецкий, Ивановский и Пинский районы. У каждого из них своя концепция, подчеркнул Виктор Рафалович. На фестивале коллективы продемонстрируют многообразие вокального, хореографического и инструментального искусства полесских регионов области. На «Зов Полесья» также приедут 11 мастеров Брещины, которые сохраняют традиции ткачества, вышивки, лозоплетения, гончарства, соломоплетения, валяния, обрядовые выпечки, пчеловодства. Фестиваль пройдет 15 августа в агрогородке Лясковичи Гомельской области.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Брестской области единовременную материальную помощь получат 22 900 многодетных семей, в которых воспитываются более 49 тысяч детей, сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома. Для этого в местных бюджетах предусмотрели 8 миллионов 800 тысяч рублей. По вопросам предоставления помощи на подготовку детей к учебному году необходимо обращаться в органы по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства. Ей могут воспользоваться малообеспеченные многодетные семьи. Деньги предназначены для покупки одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. Родители, которые растят детей школьников, могут рассчитывать на финансовую помощь к учебному году по месту работы в соответствии с коллективными договорами и другими локальными актами. Поддержку семьям готовы оказать профсоюзы. Помимо этого, во всех городах и районах региона проводятся благотворительные акции. Андрей Середа, молодой специалист из хозяйства Столовичи Агро Барановичского района, родом из агрогородка Столовичи и после учебы в Новогрудском государственном аграрном колледже вернулся на родину с молодой супругой Александрой. У пары растет двухлетний сын Арсений. В этом году, в канун Дня независимости, в семье случилось еще одно важное событие. Им вручили ключи от одного из трех новых домов, которые хозяйство строит для своих сотрудников. Жилищные вопросы и другие социальные гарантии волнуют многих молодых специалистов. специалистов. От того, как примут на первом рабочем месте, какие условия создадут, будет зависеть, задержится ли работник на предприятии или после отработки поедет искать что-то лучше. В Столовичах Агро это отлично понимают, поэтому сельхозпредприятие более 20 лет занимается строительством жилых домов усадебного типа для своих работников. За эти годы их количество составило более 180. Дома строят ежегодно за счет собственных средств предприятия, а также с привлечением льготных кредитов. В Бресте с 14 по 16 августа будут проходить 5-е международные соревнования по подводной робототехнике. Подобные состязания состоятся в нашей стране впервые. В них примут участие 8 команд из Китая, 11 из России и 3 из Беларуси. Мы сотрудничаем с Харбинским инженерным университетом. В прошлом году его представители пригласили поучаствовать с подводным роботом. Мы откликнулись на предложение и в первый раз выступили с белорусской командой. Китайцы оценили наше участие и предложили командам из КНР и России следующее соревнование провести в Бресте, пояснил заведующий лабораторией промышленной робототехники БРГТУ Валерий Касьяник. Победителей определят в 4 категориях. Участники будут управлять автономными и телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами. Также они защитят разработки и посоревнуются в симуляторе. В смоделированных ситуациях предстоит решать реальные проблемы.
3: Соревнования состоятся в эту субботу-воскресенье. В них будут 2 категории. Это категория так называемых беспилотных подводных аппаратов, автономных, и категория пилотируемых, телеуправляемых людьми подводных аппаратов. Все мероприятие состоится в Дворце водных видов спорта. В бассейне будет доступна онлайн-трансляция на YouTube, которую мы будем вести, потому что зрителей в бассейн никто не допустит по требованиям техники безопасности. То есть команды будут соревноваться, но мы будем максимально в онлайне это освещать. Зрители могут прийти, посмотреть на процесс, именно как команды будут готовиться, что из себя представляют роботы. Цель соревнований – популяризация этого направления в Беларуси, потому что, когда только начинали этим заниматься, тоже все отнеслись скептически. В Беларуси нет моря, и как будто бы нету смысла в подводной робототехнике. Но за год работы оказалось, что это новое направление, мы его фактически создаем в республике, и оно очень востребовано. И практическая востребованность, она на самом деле, как оказалось, на поверхности.
2: И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай». Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сапборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Утреннее шоу «Самое доброе утро» шлет всем яркий августовский привет и с удовольствием напоминает, что последний месяц лета идет на секунды. Поэтому, друзья мои, в ваших силах сделать его еще более ярким, запоминающимся и красочным, наполняя, где это необходимо, своими приветами и поздравлениями для всех людей, которые идут с вами по жизни, смеясь. Ну, это, как правило, как минимум. Да, звучит, конечно, так себе, друзья, но, тем не менее, является правдой и истиной. Все это к чему? Народная перекличка, как всегда, готова к вашим открытым сердцам принимать ваше сообщение на студийный Viber плюс 375-код-33-39-920-11 и посредством обратной связи, конечно же, замечательно на ваших лицах все новые и новые улыбки, отличное настроение и повод поделиться им вместе с другими. Ну, как правило, обратная связь у нас работает еще и в качестве напоминания, особенно если речь касается людей, которые всю свое свободное время или рабочие проводят на дорогах нашего города Бреста и Брестской области. Огромное спасибо вам, Сергей Автокомплекс Брест, за ваше сообщение. Итак, на сегодняшний момент будьте аккуратнее и внимательнее. За дворцы трасса М1 не работает светофор. 28 июля, спуск Пионерское, дорожно-транспортное происшествие, образовалась пробочка. На выезде из Бреста возле Стеллы также ДТП в средней полосе. Будьте аккуратны. Московская за перекрестком с ЦГБ, правая полоса после заправки, поломался троллейбус в сторону областной, также организовалась пробка. Вот такая вот у нас картина этого утра, на момент 9.16 в стране, будьте аккуратны, выбирайте свой маршрут заранее, конечно же, будьте вместе с нами, поскольку только самая актуальная дорожная информация в том числе передается из уст в уста в ваши динамики. Вот такая вот у нас ситуация, друзья мои, ну, надеюсь, в скором времени все решится. Главное, не терять настроение, держать бодрость духа и, конечно же, продолжать слушать только самые любимые и проверенные хиты на волнах Радио Брест.

среди наших слушателей найдутся люди, которые наверняка нет-нет, да путешествовали по Японии, хотя бы один раз в своей жизни наблюдали своими глазами это невероятное чудо. Но, кстати, японский бренд далеко от этого не отошел и выпустил зонт в виде горы Фудзи, который повторяет силуэт знаменитой вершины прямо на куполе. Модель с труднопроизносимым названием, но наверняка понятно, что это 2026 года выпуска, выполнена в цветах глубокой синевы и белого снега. Верх зонта напоминает как раз-таки тот самый заснеженный пик, а остальная часть отсылает к горному массиву. Вот такой вот кусочек красочной Японии в нашу не менее красочную и прекрасную Беларусь, и в том числе город Брест попадает, ну, благодаря, наверное, каким-то ресейлерам. Но заказать это все можно, благо интернет работает, голова у вас на плечах имеется, так что найти его не составит никакого труда. А вот поискать ваше настроение, которое, видите ли, затерялось где-то на затворках недели, это, конечно, занятие до коня. По плечу нашей команде утреннего шоу «Самое доброе утро», поэтому присоединяйтесь, как всегда, делайте громче и полетели навстречу очередному четвергу.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске и Бресте 22-24 выше 0.
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Маяк.бай или по телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

Дождь, снег, непогода, ничего не страшно человеку, когда он улетает в отпуск. С первого будильника просыпает свидетелем, да, кому-то сложно даже с пятого встать на работу. Эта ситуация называется «хочу туда, знаю куда», но вот не хочу туда, куда тоже знаю. Это как раз-таки такая вот двойная история, когда работа как раз-таки является помехой, а хороший отпуск в приятной компании никогда не являлся. Но, кстати говоря, по поводу вообще, в принципе, сезонности, да, многие выбирают лето, кто-то оставляет свои каникулы, скажем так, рабочие на осень. Вот осенью это что самое главное, друзья? Это кабачок. Конечно, многие уже начинают мериться кабачками. Да, в преддверии сезона, собственно говоря, поэтому родственники дорогие объявляются с тех самых пор, когда только-только первые кабачки начинают возревать на участке. Так что готовьте мобильные телефоны, готовьте сумки, корзины, квартиры, свободные помещения, гаражи и так далее и тому подобное, собственно, поскольку кабачковый бум не за горами. Но если уж говорить действительно о чем-то приятном и сезонном, так это музыка, друзья, которая является самой актуальной вне сезона и только по любви. И об этом нам в очередной раз напоминает композиция от Кайго. Слушаем.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Ну я, друзья, конечно, ярко, я бы даже сказал, исключительно приятно. Мы продолжаем встречать очередные хиты на волнах радио Брест и неминуемо движемся к концу этого часа, за которым следует очередной, следует он с приятными вкусняхами в виде постопрос, который будет уже опубликован на официальной странице радио Брест во ВКонтакте. Как всегда, ваша активность приветствуется в виде голосов, в виде обратной связи на студийном вайбере. Напомню, номер плюс 375 33 39 00 11. Делайте это честно, открыто. По возможности находите время, чтобы поговорить на данную тему опрос, которая скоро совсем будет у нас на нашей странице. О чем же поговорим, друзья? Ну, узнаем. Действительно, потомим вас немножко в ожидании. Ну, а пока готов предоставить только самые проверенные хиты. И, конечно же, переходим к очередному из них. Саш Сант на очереди. Слушаем.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. К областным дожинкам в Барановичском районе откроют новые объекты для отдыха и спорта. Об этом сообщили Белта в Брестском областном управлении ЖКХ. В сквере агрогородка «Жемчужный» появится теннисный корт, скейт-площадка, воркаут-зона, детская игровая площадка и более 30 малых архитектурных форм. К 19 августа завершат работы в Жемчужнинской средней школе. Основные работы завершат до 25 августа, чтобы все было готово к приезду участников и гостей фестиваля и праздничные мероприятия прошли без ограничений. В агрогородке «Жемчужный» 28 августа пройдет конкурс по созданию цветочных композиций среди подразделений ЖКХ Брестской области. В нем примут участие 16 предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Каждая команда на клумбе 5 на 5 метров представит композицию на тему «Цветочные образы белорусской женщины». В эскизах, которые пока держат в секрете, представлены кованые фигуры, стилизованные женские силуэты, платья из цветов. Участники будут использовать однолетние и многолетние растения, декоративные элементы и малые архитектурные формы. В агрогородке «Жемчужный» разместят 11 композиций, а в деревне Новая Мышь еще 5.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте спасатели пришли на помощь мальчику, который упал в котлован. Об этом сообщили в МЧС. На линию 112 поступила информация, что на улице Московской ребенку требуется помощь. Мальчик упал в котлован раскопанной теплотрассы глубиной около 3 метров. Работники МЧС вытащили ребенка на поверхность и передали бригаде скорой помощи. После осмотра мальчика госпитализировали. Комитет госконтроля установил, что у жильцов блокированного дома в Столине несколько лет необоснованно взимали деньги за капитальный ремонт. Собственники квартир обратились в Комитет госконтроля Брестской области с вопросом законности взимания платы за капремонт 4-квартирного блокированного жилого дома. Как выяснилось во время проверки, организация, обслуживающая жилой фонд, необоснованно взимала эту оплату. В соответствии с законодательством, плата за капремонт в блокированных жилых домах не вносится, если все квартиры в доме находится в частной собственности. После вмешательства КГК неправомерно взысканная плата возвращена потребителям. И последнее. В филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» можно увидеть уникальную выставку гравюр 16-19 веков, посвященную творчеству Рафаэля Санти. Экспозиция включает 3 основных блока – библейские сюжеты из лоджии Ватикана, гравюры капеллы Киджи с изображением астрономических концепций Птолемея и Аристотеля, а также 30 иллюстраций к поэме «Амор и Психея». Как пояснил заведующий музеем Юрий Хвидынич, мастерам удалось передать знаменитую технику Рафаэля Сфумато, благодаря которой переходы между светом и тенью становятся почти незаметными, а лицо приобретает живую, теплую выразительность. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 10:10 в стране, самое время загадывать желание и потихонечку переходить в нашу официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Но, как правило, последний летний месяц, друзья мои, он ознаменован большим количеством покупок и подготовки к школьному сезону. Да, я сейчас говорю и обращаюсь конкретно к родителям и вашим детям, которых вы готовите к, возможно, первому школьному сезону. Кто-то из них отправится в первый класс, для них начинается новый этап жизни, кто-то уже практически без одной минуты выпускника, и 11 класс пролетит незаметно. В общем-то, хотелось бы узнать, действительно, как много времени уходит у вас на подготовку к школе, к школьному сезону, на покупки разного рода. Вот этот вопрос, он беспокоит меня, в принципе, как человека, который прошел через это в свое время, и, конечно же, хочется узнать у вас. А вы переходите, голосуете, отвечая на вопрос, все-таки за сколько вы начинаете подготовку, покупку к школе? Школьных принадлежностей, понятное дело. Может быть, вы это занимает весь летний месяц, быть может, это весь август или за пару-тройку дней до начала школьного сезона. Да, бывают такие случаи, друзья. Ох, эти прекрасные дедлайны и горящие глаза, да, которые все-таки отправляются на встречу очередному школьному сезону. Бывает, бывает, друзья. И зачастую это такая, знаете, жизненная правда. Подготовка к школе — это такой, знаете, очень важный, большой процесс, который включает в первую очередь организацию, некую подготовку к ребенку и закупку необходимых вещей. В общем-то, узнаем вместе, узнаем себя со стороны, голосуем. Конечно же, в конце этого часа обязательно подводим итоги.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюблённой.
1: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
2: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
3: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Сконабай» и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Перед тем, как начинать огромнейшее количество покупок новых и не совсем новых вещей и подготавливать своих детей к началу учебного года, все-таки хочется порыться на разного рода форумах и обратиться к психологам и посмотреть с их точки зрения, насколько они дают правильные советы. Действительно, подготовка к 1 сентября — это не только покупка тетрадей и школьной формы. До начала учебного года родителям необходимо все же проверить, есть ли все ли готовы к занятиям, есть ли необходимые вещи, подобрать удобные школьные принадлежности, помочь ребенку постепенно вернуться к привычному режиму. И не стоит, конечно же, откладывать покупки на последние дни августа. В спешке легко забыть важные мелочи, выбрать неподходящий размер одежды, купить первый попавшийся рюкзак. Ну, как правило, такие вещи делаются исключительно вместе со своим ребенком, чтобы потом капризами не грести плохое настроение и вам, в том числе, наши дорогие родители. Поэтому, если вы уже и решили заниматься сборами, подготовкой своих детей в школу, то делать нужно это, все-таки, наверное, прислушиваясь к своим детям, да, и не игнорировать как минимум их просьбы, но смотреть на вещи рационально. Да, тут в зависимости от того, сколько им лет, в какой класс они идут, как быстро они могут социализироваться вновь в своем коллективе с детьми, с которыми не общались целое лето. Вы же не забывайте о том, что есть детки, которые живут на одном районе, и как бы видеться каждый день — это уже в понятии такой, знаете, необходимой совместимости. Ну, а что касается остальных деток в школе, кто куда, кто на море, кто в деревню к бабушке с дедушкой, кто, собственно, в отпуск большой и долгожданный. Ну, вот остается последние, наверное, пару недель с небольшим, и вы снова вернетесь в свой класс и в свою родную школу. Ну и, собственно, на эту тему мы решили пообщаться на протяжении этого часа и выяснить, когда вы начинаете подготовку и закупку к школе. Есть следующие варианты ответа: за пару месяцев, весь август, либо последние дни лета. Переходите на нашу официальную страницу Радио Брест ВКонтакте, голосуйте и, конечно же, делитесь вашими советами по поводу и без на нашем студийном вайбере +375 код 33 39 900 11.

0: ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей.

0: карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 329-689-77-78.
2: Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске и Бресте 22-24 с плюсом.
0: Реклама.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
6: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

Ну, не то чтобы нельзя, друзья, мы продолжаем делать все одно и то же. Ну, как правило, эта речь касается покупки тех же самых вещей, тех же самых канцелярских принадлежностей, той же самой обуви и так раз за разом из года в год, потому что ребенок, видите ли, растет, и это дело порядка вещей. Ну, есть такой счастливый период в жизни, друзья мои, когда 1 сентября нас, может быть, и каким-то образом не касается, но если мы этот пост-опрос опубликовали на официальной странице, вы уже успели перейти да проголосовать, значит, всю боль и радость подготовки детей к школе уже успели прочувствовать на себе. Ну, понятное дело, что начинать подготовку с проверки вещей, которые остались с прошлого учебного года, уже необходимо. Возможно, часть одежды все еще подходит по размеру. Какие-то запасные ручки, карандаши, линейки, папки не придется покупать заново. Ну, после этого уже необходимо составить общий список покупок и удобнее разделять его, конечно, на несколько категорий, чтобы ничего не пропустить и не приобретать лишнего. Об этом знаете вы не понаслышке, наши дорогие родители, и, конечно же, делитесь своими ощущениями от происходящего и, конечно же, в процессе покупки. Может быть, прямо сейчас отправляете ваше сообщение на студийный Viber плюс 375-код-33-399-00-11 по поводу того, насколько быстро, как часто, или, быть может, вы оставляете все на последние дни, сам процесс покупки вещей, подготовки к школьному сезону. Вот, кстати, например, Екатерина написала следующее. Вот советуют не тянуть до конца августа, лучше покупать уже сейчас, потому что потом все будет ходить за покупками, ну и, как правило, ценник будет расти к концу месяца. Ну да, тут не поспоришь, друзья мои, поэтому отправляйте и ваше сообщение, делитесь вашими ощущениями от процесса подготовки к школьному сезону, что для вас, в принципе, начало учебного года, как для родителя, хотелось бы узнать лично. Ну и в конце этого часа обязательно подведем итоги. Ну а пока к очередной композиции, яркий хит от Timbaland и Кэрри Хилсон.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Блеск.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Итак, здесь 51 в стране. Перед тем, как мы подведем итоги, хотелось бы все-таки обратить свое внимание к мнению психолога, да, и личного советника кого-то там, да. Ну, мы уж не будем разбираться, кого именно, но люди, между прочим, советуют правильные и грамотные вещи, особенно на заметку родителям. Оказывается, школьные принадлежности выгоднее всего покупать в июне или в период после 1 сентября. При этом ближе ко дню знаний цветы станут стремительно расти вверх, иногда на 30% и 40%. Но, по словам экспертов, родителям важно все-таки заранее решить, какую сумму они планируют выделить на закупки, а после разбить бюджет по категориям: одежда, обувь, канцелярские принадлежности, мебель. Да, бывает и такое. Затем нужно установить лимит для каждой категории. Если все-таки ребенок идет в школу не в первый раз, эксперт советует провести ревизию оставшихся предметов и оценить, в каком состоянии находятся канцелярские принадлежности и одежда. Ну вот, собственно, мы на протяжении этого часа говорили об этом. В конце мы подвели итого и с огромным удовольствием готовы подвести итоги, рассказать, собственно, когда вы начинаете подготовку к школе. Итак, со 100% вероятностью, друзья мои, я так полагаю, что весь август, который уже был на носу, идет себе плавно, много со временем вы занимаетесь подготовкой и закупкой школы. 100% значит, ваша, да, на весь август. Я хочу сказать, что это самый оптимальный вариант. Спасибо всем большое за голосование, спасибо за участие, за вашу активность на протяжении всего нашего утра. Утреннее шоу «Самое доброе утро», как всегда, будет вместе с вами завтра с 7 до 11 в этой же компании, но уже в лице и голосе моей коллеги Юлии Майской. Ну а с вами мы услышимся завтра с 16 до 19.00 в вечернем шоу «По дороге домой». Я Влад Романенко, желаю вам прекрасного начала дня. Всех обнимаю. Пока-пока.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании, передает Белта. В числе передовиков Павел Шутило, который работает в открытом акционерном обществе Кухчицы-Клецкого района. В начале августа он первым в Беларуси намолотил 4000 тонн зерна, а к настоящему времени преодолел отметку в 5000 тонн. Высоких показателей достиг и Виталий Кишко, который трудится в этом же хозяйстве на отвозке урожая. За нынешнюю уборочную кампанию он уже перевез более 6100 тонн зерновых, зернобобовых и рапса, побив свои прежние рекорды. В результате ДТП в грузинском регионе Гурье четверо граждан Беларуси погибли, 15 человек, среди которых 6 несовершеннолетних детей, получили травмы разной степени тяжести. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне с участием микроавтобуса, в котором находилось 19 граждан Беларуси. По представленной МВД Грузии информации, водитель микроавтобуса не обеспечил безопасное управление транспортным средством, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье, проинформировали в МИД.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брещина готовится ярко представить себя на 9-м международном фестивале этнокультурных традиций «Клиш-Полесье» в Лясковичах. Брестская область на фестивале представит такие полесские регионы и города, как Пинск, Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский районы. Подворье Пинска погрузит гостей в эпоху королевы Боны Сфорцы, чьи экономические и культурные реформы преобразили Полесье. На подворье Пинского района посетители вдохновятся творчеством поэтессы Евгении Еничиц. На подворье Ивановского района можно будет соприкоснуться с удивительным миром полесских мадон. Представители Столинского района привезут на фестиваль скорбонку полесских узоров. Представители Лунинецкого района иммерсивной постановкой покажут, как на Полесье живет наследие предков. И последнее. В Беларуси стоимость пользования учебниками в школах фиксированная и составляет половину базовой величины. С учетом этого в 2026-2027 учебном году комплект обойдется в 22 рубля 50 копеек. Оплату произвести необходимо до 1 октября с указанием лицевого счета учащегося. Некоторые категории учеников имеют право на льготу. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков.

0: Ветер северо-западный, северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176. Телефон рекламной службы 20 35 45. Наши треки.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района Мария Демчук. Здравствуйте. В Ивановском районе завершили уборку зерновых 8 августа. По сводкам Управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, сельхозорганизациями района обмолочено 21 985 гектаров зерновых и зернобобовых культур, без учета кукурузы, гречихи и проса. Намолочено 85 886 тонн зерна, урожайность составила 39,1 центнера с гектара. В рамках выполнения программы модернизации материально-технической базы учреждений здравоохранения на минувшей неделе Ивановской районной больнице передано 2 спецавтомобиля. В распоряжение ивановских медиков поступил новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт на базе автомобиля «Маскупава» и небольшой микроавтобус. Передвижной ФАП – это современный медицинский кабинет на колесах, который предназначен для оказания первичной доврачебной помощи жителям малых и удаленных деревень, рассказал главврач районной больницы Юрий Ильющенков. Мобильный комплекс планируем задействовать на обслуживании деревень в южной части района. Второй автомобиль представляет собой небольшой микроавтобус носилочно-санитарного назначения. Этот транспорт будет работать в городе и использоваться для перевозки пациентов, в частности, по дорожной карте с нарушением мозгового кровообращения с коронарным синдромом, отметил Юрий Ильющенков.
3: Год белорусской женщины.
2: В агрогородке Сочивки чествовали женщин, внесших значительный вклад в развитие малой родины. Со словами приветствия к жителям и гостям сельсовета обратились председатель районного совета депутатов Григорий Сыса, председатель местного сельсполкома Галина Чулгуниди, специалист по идеологической работе открытого акционерного общества Бакунова Николай Козак, священнослужители православных приходов сельсовета. Ко дню строителя в «Белгастройхолдинг» торжественно открыли доску почета, знак признания и благодарности тем, кто своим ежедневным трудом, профессионализмом и преданностью делу вносит неоценимый вклад в развитие отрасли. На доске почета Виталий Поливко, машинист экскаватора 6-го разряда участка номер 3 города Иваново, открытое акционерное общество «Стройгаз Брест».
0: Новости.
2: В отделе ЗАГС Ивановского райисполкома на неделе состоялась торжественная регистрация рождения ребенка в семье Александра и Аллы Дашкевичей. Особое внимание во время трогательной церемонии было обращено на маленького виновника торжества Елисея, появившегося на свет 29 июля. Вместе со свидетельством о рождении малыш получил подарок от президента Республики Беларусь, который вручается в рамках республиканского проекта «Третий батьков», инициированного белорусской партией «Белая Русь» и приуроченного года белорусской женщины. Первым обладателем батьковой кошули стал Михаил Терешкевич из Иваново. На минувшей неделе льняные рубашки от президента получили также Павел Менюк из Мотоля и Виктория Калько из Рудска. В минувшее воскресенье, в день памяти святого великомученика Пантелеимона, в храме святой Параскевы сербской агрогородка Ополь отметили храмовый праздник. Участие в божественной литургии приняли епископ Пинский и Лунинецкий Георгий и благочинный церкви Ивановского округа Петр Кисель. Хлебом солью Радовня встречала своих выросших и нынешних детей. На родной земле собрались те, для кого малая родина остается сокровенным уголком души и памяти. На импровизированной сцене в рамках праздника деревни гостей угощали хлебом солью и проникновенной песней народная вокальная группа «Рудляночка» сельского дома культуры агрогородка Рудск и работники клуба библиотеки агрогородка Крытышин. Сегодня деревня – это 83 хозяйства и 165 жителей. По традиции в этот день чествовали самых пожилых людей, самую юную жительницу, представителей старейшей профессии – пчеловодов, рачительных хозяев, супружеские пары, пронесшие любовь и верность через долгие годы, а также многодетных матерей. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 20-22, в Бресте и Пинске сегодня 22-24 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Лето продолжается, ну а дневной эфир на волнах Радио Брест только-только начинается. 12.12 на наших студийных. Мы загадываем желание. Закрываем глаза. Но немедленно. Нет, быстро закрыли глаза, быстро загадали и быстро будем продолжать. 13-й летний августовский день. Роскошный по своему наполнению солнцем, безусловно, да. Ну и о погоде, безусловно, на ближайшие сутки уже совсем скоро поговорим и узнаем информацию от Брест облгидромета. Не пропусти. Также обсудим праздники, события этого дня, узнаем, какие праздники в твоей жизни, безусловно, поделимся новостями, будем слушать музыку, вот короткий анонс предстоящих 3 часов, поэтому присоединяйся к нам, будет весело и интересно, ну и не забудь получать удовольствие от каждого мгновения, проведенного вместе с нами на нашем сайте radiobrestfm.by, используя мобильное приложение Radio Player Беларусь, может быть, по старинке, через FM-ретранслятор 104.8 FM в городе Бресте. Ну, или, сказав «Алиса, включи Радио Брест», если вы современный человек, у вас есть дома Алиса, тогда мы тоже станем к вам немного ближе. Где бы ты ни находился, в дороге, дома или на работе, мы будем рядом с музыкой в такт твоему настроению. Меня зовут Женя Филинович, наше движение начинается.
1: Слушай наших

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
5: Господа, еще немного рекламной информации. Требуется водитель-международник категории CE по странам СНГ и Евросоюза. Зарплата от 300 белорусских рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

13 день августа. Сегодня отмечается Международный день левшей. Все левши прямо сейчас, безусловно, понимая это, готовы будут вам преподнести какой-нибудь небольшой тортик. Потому что у них праздник. Да, давайте будем их поздравлять, а они вам, ну или кофе, может быть, пускай. Дальше идем. День сарафана сегодня и день встреч. День шумящих ракушек. Ну, я наверняка подозреваю, что вы каждый пробовали хотя бы однажды эту ракушку прислонить к уху и услышать шум моря.

0: На свет 13 августа. А в 1907 году в Нью-Йорке пустили первое такси. Там же, в Нью-Йорке, в 1942 году состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма Уолт Диснея «Бэмби». Фидель Кастро появился на свет также 13 августа. Так, ну, рассказали о событиях. Стас Пьеха, кстати, тоже сегодня отмечает свой день рождения. Рассказали о событиях этого дня. Если в вашей жизни какой-то небольшой праздник также отмечается 13 августа, обязательно нам об этом сообщите и напишите на Viber 399-0011. Ждем от вас сообщения также на смс-портал 9900. И уже в следующий час, с 13 до 14, будем передавать и вам приветы, и всем тем, кого вы в этом сообщении нам обозначите. В середине часа информация о погоде на сегодняшний день от Брест-Облгидромета. Ну а пока что, продолжаем музыкой наполнять твой день. Вадя Дмитриенко далее с композицией «Недоступна» в каждом из радиобрест-приемников.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону 329-689-77-78.
2: Погода. Погода.
3: Итак, информация о погоде на сегодняшний день. Брест-Облгидромет сообщает, что сегодня на протяжении дня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня от

0: 20 до 22 градусов тепла. В Пинске и Бресте на протяжении дня от 22 до 24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Так, ну что, еще немного рекламной информации. ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции, грузчиков железнодорожного цеха, составителей поездов, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков, шихтовщиков, уборщиков помещений. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 01 16 41 699 87 и мобильный плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну что, раз, два, три, летнее настроение. Вот так вот смело мы готовы продолжать. Собрали для тебя музыку, которая прямо сейчас задает настроение по всему миру целиком. И самые свежие эмоции, самые громкие новинки, ну и, конечно же, главные хиты этого лета. Все на одной радиостанции. Это Радио Брест вместе с тобой сегодня в дневной смене. Я, меня зовут Женя Филинович. До 15:00 слушаем музыку.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

верно, ошибаться тоже нормально, потому что мы действительно самые настоящие. И не забывайте об этом, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Мэри Гу на волнах Радио Брест. Кстати, совсем недавно она поделилась своим взглядом на ревность, заявив, что умеренная ревность может положительно влиять на отношения и на творчество. По словам артистки, любовь строится не на поиске идеального человека, а на принятии партнера со всеми его особенностями. Ну и как итог, вот, пожалуйста, композиция от Мэри Гу под названием «Настоящие». Все по-настоящему здесь в эфире на волнах Радио Бреста. Ну и до 15.00 мы, самые настоящие, будем также рядом вместе с вами. Следующий час посвятим вашим настоящим приветам. Все поздравления, приветы и просто какие-то добрые слова в адрес дорогих и близких людей можно отправлять к нам на номер Вайбера 399-2011, ну или смс-портал 9900.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в сельском хозяйстве, передает Белта. Одним из вопросов, которые затронул президент, стали дотации сельскохозяйственным предприятиям. Было отмечено, что государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы и оказывая помощь с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. Глава государства предложил серьезно подумать над тем, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости. В Брестской крепости состоялась сегодня торжественная церемония передачи ключей от новой специальной техники учреждениям образования Брестской области. Ключи от новых машин представителям районов лично вручил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. В этом году автопарк области пополнится сразу 49 школьными автобусами. Это обновление парка почти на 15%. Из них 26 больших МАЗов вместимостью 30 мест закуплены за средства областного бюджета. 22 автобуса поступает за счет республиканского бюджета. Из них 15 компактные, 3 со специальным подъемником для детей с особенностями развития. Один автобус в рамках соцпроекта «В школу с Беларусьбанком» передан школе в деревне Новые Лыщицы Брестского района.
0: Новости.
1: Медицинская помощь белорусам, пострадавшим в ДТП в Грузии, оказывается в местных больницах, сообщили Белта в пресс-службе Минздрава. Напомню, в регионе Гурия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего белорусских граждан. Всего в нем находилось 19 человек. В результате аварии 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 несовершеннолетних. Министр здравоохранения Беларуси находится на постоянной прямой связи с министром здравоохранения Грузии. В Бресте на бейсбольной площадке у Дворца водных видов спорта в третий раз прошел турнир по питанку «Цитадель». Участники из Беларуси и 5 российских городов разыграли медали в триплетах и дуплетах. В первый день в триплетах сражались 13 команд. Победителей награждала олимпийская чемпионка Афин 2004 в беге на 100 метров Юлия Нестеренко. Руководство Бреста активно поддерживает развитие питанка. В планах на 2027 год настоящий фестиваль питанка с программой для участников и горожан. Новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azsbelarusneft.by. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 22 до 26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24, в Пинске ночью 7-9, днем 23-25, в Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас вместе!

13:11. Продолжается эфир на волнах Радио Брест. И мы напоминаем вам, что этот час посвятим только приветам, только поздравлениям и только хорошим словам. Слова благодарности, ну, либо пожелания, приятного аппетита. Все это только приветствуется. Приветик к нам передает Оля. И еще один теплый привет своему другу, классному человеку Диме. Спасибо, что ты есть, написал нам девочка Оля. И маме приветик также. Спрашиваешь, днем рождения тебя. Мы присоединяемся к этим сообщениям и поздравлениям. И от Веронички еще одно сообщение уже успело прилететь. Здравствуйте, привет любимому человеку Илье. Я тебя очень сильно люблю, скучаю, жду скорейшей нашей встречи. Ну, еще больше сообщений, поздравлений, пожеланий в рамках этого часа уже совсем скоро, поэтому не забывайте номер Вайбера и СМС-портал, присылайте все, обязательно будем читать. Ну и еще много музыки ожидает нас далее впереди. Maroon 5 далее с композицией Maps на волнах Радио Брест. Да, в середине часа поговорим еще и о погоде на ближайшие сутки, не пропустите.

0: Реклама.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
3: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
2: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши песни.
5: Раз,

Продолжаем. Радио Брест в твоем Радио Брест эфире, точнее, в этом Радио Брест эфире можно услышать твои сообщения, твои приветы и самые теплые слова. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест сегодня до 14.00. Итак, что прилетело к нам сюда из непрочитанного? Девочка Катя передает привет Михаилу. Ну, это ровно все, если не учитывать вот этот смайлик, который целует якобы воздушным поцелуем. Воздушным поцелуем отметилось еще это сообщение. В общем, Михаилу огромный привет. Добрый день, Радио Брест, пишет нам Елена. Привет всем и радиослушателям. Поздравляем с днем рождения, Мороз, Екатерину Евгеньевну, город Барановичи. Желаем жить тебе с огоньком, чтобы деньги в дом шли прямиком, чтобы на диете не сидеть, вкусняшки есть и не толстеть, будь яркой, модной, заводной, крутой, веселой, молодой. Пусть будет все в шоколаде. А все проблемы... в засаде. Вот это вот от коллег прилетело. Вот такое вот сообщение. Так, что еще долетело к нам сюда на эту секунду? И что мы можем прочитать в этот момент на 9900? Также есть сообщение. Хочу поздравить своего любимого мужа Никиту с днем рождения. Также свекровь Наталью. Передать привет дочке Лерочке и бабушке Гале. Пожелать крепкого здоровья и хорошего настроения. Это было от Юляши. Так, и еще одно сообщение нам долетело только что на Вайбер. Это было от Ольги. Здравствуйте. У нас с мужем Алексеем серебряная свадьба. Мы сидим на крылечке Даши, слушаем любимое Радио Брест. И наслаждаемся ласковым солнышком. Люблю мужа выше неба. С музыкальную композицию еще просят. Ну, давайте что-нибудь похожее по настроению обязательно сделаем, чтобы вам вот с мужем где-то на крылечке прям захотелось улыбаться. 13:24 в данную секунду на наших студийных продолжается эфир. Ну и мы продолжаем ваши сообщения озвучивать до окончания этого часа. Поэтому пишите.

Погода. Итак, что же, далее информация о погоде на ближайшие сутки. От Бреста был гидромет. Синоптики обещают нам небольшую облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в Барановичах ночью от 5 до 7 градусов, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью

0: до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется от 24 до 26 с плюсом.
1: Реклама.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

Радио Брест.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка.
1: Умота получилось всем нам намекнуть о том, что продолжается час приветов и час поздравлений. Ну и мы в ожидании находимся этих сообщений. Поэтому пишите к нам на номер Viber, отправляйте все, или смс-портал используйте также для передачи ваших сообщений. Так, полетели, значит, Лен пишет нам: здравствуйте, хочу передать привет моему любимому мужчине Валере, сказать, что я его очень сильно люблю, а также коллегам по работе, начальнику Михаилу и подруге Маше. Так, поздравляем сегодня главного бухгалтера Кудряшову Надежду с днем рождения, с красивой датой, с 45-летием, здоровья, позитива, солнечного и летнего настроения. Очень любим тебя! Итак, сообщение еще одно долетело к нам сюда. Кобрин на связи. Поздравьте Татьяну Елецкую с днем рождения. Ей 57, здоровья и счастья. Подруга Людмила подписала это сообщение. Ну и вот, пожалуй, и все ваши сообщения пока на эту секунду. Поэтому, если вдруг вы только-только вспомнили, что у кого-то именно 13 августа какое-то событие в жизни случилось, может быть, в вашей жизни что-то произошло именно в этот день, обязательно нам об этом напишите. Мы все обязательно прочитаем и, конечно же, все приветы передадим. Продолжается эфир на волнах Радио Брест. Группа «Аура» буквально в эту секундочку в каждом из Радио Брест приемников.
2: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона Бай» и по номеру 7176.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
4: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

А вот время заключительной порции ваших сообщений, добрых слов. Зинаида написала: «Здравствуйте, Радио Брест, от всей души поздравляю свою дочерочку с днем рождения. 18 лет. Пусть бываются все твои мечты. Спасибо, что ты у меня самая лучшая и добрая девочка. Люблю до луны и обратно». Мама подписала... подписалась в этом сообщении. Хочу поздравить своего любимого мужа Никиту с днем рождения. Так, это повторила сообщение, а также свекровь Наталью. Передаю привет Лерочке, дочке, и бабушке Гале. Это было от Юлии. Так, ну и где-то еще одно сообщение же есть. Передайте, пожалуйста, привет моему самому любимому мужу Алексею. Я его очень сильно люблю. Просто решила об этом напомнить. Это Аленка написала нам на номер Вайбера 399-2011. Передать привет моим коллегам Женечке, Мариночке и Олечке. Любимые наши, пусть сегодня окружают вас только хорошие люди и приятные события. Желаю поменьше напрягаться. Это было от Светы. А ваши сообщения зачитали в прямом Радио Брест эфире в дневной смене. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест закрывает свои двери для того, чтобы открыть двери следующего часа. Поэтому будьте вместе с нами на одной волне до 14.00. Почему до 14? До 15.00. Да, продлится дневная смена. Меня зовут Женя Филинович. Скоро услышимся.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Минский район подарил передовикам жатвы автомобили «Белджи», передает Белта. «Мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Как это президент встретится с лучшими людьми аграрного сектора и не поблагодарит их за работу», отметил Александр Лукашенко. «Вы заслужили это». Глава государства приехал сегодня на поле агрокомбината «Ждановичи». Президенту вручили подарок – символический сноп по случаю намолота 2 миллионов тонн зерна в Минской области. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует, с прицелом на 3 миллиона, сказал он, принимая подарок. Малорицкий район сегодня наглядно доказывает, как природное богатство белорусской земли можно превратить в успешный национальный бренд. Именно здесь расположено одно из крупнейших в Европе месторождений мела, на базе которого еще в 2008 году вырос мощный кластер строительных материалов. Продукция предприятия мгновенно завоевала не только внутренний, но и капризный европейский рынок. Сегодня завод выходит на новые мощности – 80 миллионов силикатных кирпичей в год. Ассортимент насчитывает 40 наименований. Основание кирпич, блок, плита, камень. Некоторым формам аналогов в стране нет.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В искусственном водоеме вблизи улицы Октябрьской революции в Бресте утонул мужчина, сообщает Белта со ссылкой на МЧС. По предварительной информации, брещанин ловил рыбу. Через какое-то время на это место пришел его приятель. Однако на берегу увидел лишь личные вещи и снасти. Самого хозяина не было. Обеспокоенный мужчина позвонил в МЧС. Спасатели обнаружили мужчину, извлекли его из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть. В Брестской области продолжается подготовка семей к новому учебному году. Основная помощь предназначена для многодетных родителей. Средства можно направить на покупку одежды, обуви и школьных принадлежностей. В нынешнем году помощь планируют предоставить почти 23 тысячам многодетным семьям. В них воспитывается более 49 тысяч детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрели 8 миллионов 800 тысяч рублей. Поддержку уже получили около 18 тысяч семей. Выплаты назначены на подготовку почти 35 тысячам школьников. Получить государственную адресную помощь могут малообеспеченные многодетные семьи. Финансовую помощь к учебному году родители также могут получить по месту работы, если такая мера предусмотрена коллективным договором. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС, 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 22 до 26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.

0: Очень незаметно как-то перебрались во вторую половину этого дня и с хорошим настроением готовы продолжать этот день. Сегодня 13-й день августа, четверг. Ну и если вдруг ты устал, тогда самое время немножечко отдохнуть. Взять паузу. Может быть, даже после обеденного перерыва тоже стоит, знаете ли, так немного расслабиться, откинуться на кресло, на спинку сиденья, может быть, да. Ну и чуть-чуть помечтать и закрыть глаза. В общем, наслаждаемся, получаем только удовольствие, не переработайте, это тоже главное, да, и в этот жаркий день просто оставайтесь вместе с нами. Это Радио Брест, в твоей жизни, на 104.8 FM в городе Бресте.
1: Знай наших.

Ну нет, у нас все по-настоящему, ничего понарошку, ну и это точно не сон. Хотя вот привычка поздно ложиться спать говорит о более высоком уровне интеллекта. Именно, кстати, об этом заявили ученые. Немного подробнее далее. В ходе масштабного исследования мозговитые ребята установили, что люди с IQ выше 125 обычно укладываются спать ближе, ну, к 2 часам ночи, а по выходным встают позже 11. Обладатели средних показателей засыпают в районе нулей, а люди с IQ 75 в 23:41.

Ученые связывают это с тем, что высокоинтеллектуальным людям проще преодолевать какие-то древние инстинкты и отходить от традиционного режима дня. Ну, уж не знаю, ребята, если честно, работает ли это и стоит ли доверять вот подобного рода исследованиям. Самое главное, мне кажется, это просто высыпаться. Абсолютно неважно, сколько для этого времени вам нужно. У каждого разные графики, в том числе и сна. Кому-то достаточно 6 часов, кому-то недостаточно и 8, поэтому он укладывается вообще в 10 для того, чтобы привести себя в порядок и уже, например, к 9 быть в отличном самочувствии на рабочих местах и чтобы позже не клевать носом. Да, и не зевать так, чтобы зевоты заражать кабинеты и коллег, которые находятся рядом вместе с вами. 14 часов 22 минуты, ну, как мне кажется, отличное время для того, чтобы вздремнуть, да, но это при условии, что вы можете позволить себе это сделать, например, находясь в отпуске. Всем тем, кто вместе с нами в отпуске проводит время, вам огромные приветы, получайте удовольствие, поскольку вы находитесь среди счастливых людей. Кстати, именно...

0: бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диаре степи от 2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
2: Погода.
3: Информация от Брест-Облгидромета. Далее, в ближайшие сутки на Брещине синоптики обещают нам небольшую облачность и без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в Барановичах этой ночью от 5 до 7 градусов, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

13 часов 48 минут. Прилетели к нам сюда, кстати, звездные новости. Оказывается, Эд Ширан объявил о перерыве в карьере. Произойдет это после завершения тура. Он сейчас в мировом туре. А все это сделано просто для того, чтобы посвятить себя семье. Во время концерта в американском городе артист сообщил, что пока не планирует новых выступлений и решил сосредоточиться исключительно на отцовстве. Новость стала неожиданностью, безусловно, для фанатов его творчества. Но мы-то знаем, что именно благодаря таким паузам позже возможен возвращение. Ну, с какими-то новыми хитами. Да, еще больше хитов и хорошей музыки здесь, на волнах Радио Брест. Эд Ширан, кстати, также совсем скоро появится в Радио Брест эфире. Ну а пока новинка от группы «Градусы» с композицией «На ресницах». Слушаем далее.

Так, ну что, вспомнили? Вспомнили, я думаю, что даже многие пропели в этот момент музыкальную композицию от Бандерас и вернулись в 2008 год. Музыкальная композиция прямиком оттуда, долетевшая к нам и сюда. Ну и мы в этот момент, безусловно, возможно, подумали каждый о своем. Ну а прямо сейчас давайте еще подумаем о том, что же ожидает нас впереди. Ну, уже совсем скоро вечерняя смена на волнах Радио Брест 16 до 19.00. Ну а если заглянуть еще немного дальше. Ребята, пятница на горизонте буквально маячит и манит нас к себе. Ну, а там уже и вечер пятницы, и суббота, и воскресенье, когда это время можно будет посвятить не работе, а родным людям, близким, друзьям. Возможно, отправиться куда-нибудь. Кто знает, может быть, вы с палатками вообще собираетесь куда-нибудь поехать и какое-то путешествие запланировали на эти выходные. Обязательно путешествуйте, обязательно берите нас с собой. Нас можно услышать абсолютно везде. В FM-пространстве, это на 104.8 FM в городе Бресте. На нашем сайте можно нас услышать, также находясь в любой точке планеты. RadioBrestFM.by и через мобильное приложение Radio Player Беларусь. Также можно быть рядом вместе с любимой радиостанцией. Меня зовут Женя Филинович, я прощаюсь с тобой. Желаю тебе хорошего продолжения этого дня. Ну и, конечно же, легкой пятницы. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Минский район подарил передовикам жатвы автомобили «Белджи». В числе передовиков Павел Шутило, который работает в открытом акционерном обществе Кухчицы Клецкого района. В начале августа он первым в Беларуси намолотил 4000 тонн зерна. К настоящему времени преодолел отметку в 5000 тонн. Высоких показателей достиг Виталий Кишко, который трудится в этом же хозяйстве на отвозке урожая. За нынешнюю уборочную кампанию он уже перевел более 6100 тонн зерновых, зернобобовых и рапса, побив свои прежние рекорды. Еще один работник предприятия Кухчицы Андрей Алексейчик в прошлом году перевез 7700 тонн зерна.
3: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было и таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
4: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
3: Ну, у нас четверо
4: уже. В прошлом году было.
3: И
4: в этом,
3: сейчас?
4: Да, и в этом году сегодня. Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное, порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
3: Павел,
4: вот мы будем их подтягивать.
3: Надо повторить вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет. Поэтому нам надо подумать. Если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, пятилетку, он точно будет с ним соревноваться. А может, и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
4: Даже мы с Павлом вчера обсуждали эту тему как раз, как лучше организовать работу вот этой школы передовиков. И Павел, спасибо ему, согласился возглавить эту школу.
3: Ну, область. Пусть возглавит, мешать только ему не надо работать. Его имя сейчас для страны важно.
0: Новости.
2: К другим новостям. МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших белорусских граждан из Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков, передает Белта. По его словам, 11 человек доставлены в республиканскую больницу Батуми. 2 находятся в реанимации. Их состоянию ничего не угрожает. 4 человека в более тяжелом состоянии доставлены в близлежащие больницы в городах Азургети и Чехотаури. Их состояние оценивается как среднетяжелое и тяжелое. Руслан Воронков отметил, Министерство иностранных дел обращает внимание белорусских граждан на то, что важно внимательно подходить к выбору туристических операторов и тщательно планировать маршруты передвижения при выездах за рубеж. Учреждением образования Брестской области сегодня торжественно передали ключи от нового транспорта. Для учреждения образования закупили 26 автобусов и 19 автомобилей с изотермическим кузовом. Торжественную церемонию вручения организовали на площадке перед главным входом в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В Брестской области для организации перевозки 12200 обучающихся в сельской местности в 2026-27 учебном году будут задействованы 316 школьных автобусов с учетом приобретенных. И последнее. В Гомельском областном центре народного творчества рассказали, как зарождался фестиваль «Зов Полесья». Истоки его в самом сердце государственного природоохранного учреждения «Национальный парк Припятский» в агрогородке Лясковичи. Он задуман, чтобы тысячи людей могли познакомиться с самобытной культурой и традициями полешуков. Важное для региона решение об организации фестиваля было принято прямо на Полесье у крепкого векового дуба. Глава государства дал добро на зарождение новой традиции фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». 15 августа «Зов Полесья» собирает друзей в 9-й раз. В год белорусской женщины фестиваль посвящен теме женского образа. Его лейтмотив – «Жаночий голос Полесья, спадщина, якая живе». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 22 до 26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Уже первые дни войны обернулись для нашей армии большими потерями в живой силе и технике. Сокрушительные удары врага обрушились в том числе и на военную авиацию. Аэродромы и склады подверглись артиллерийским обстрелам и массированным бомбардировкам с воздуха. Счет уничтоженных и поврежденных на земле самолетов шел на десятки, даже сотни ежедневно. Сотни человек летного и технического состава военно-воздушных сил погибли, получая ранения и контузии. О том, как действительно, один человек смог собрать вокруг себя коллектив, команду единомышленников и благодаря упорству и исторической справедливости поднять на поверхность Брестской земли более 100 самолетов и свыше 80 имен летчиков, погибших в годы войны, мы узнаем уже в этом часе. Меня зовут Влад Романенко, и это программа «Брест. Здесь начинался путь к победе». Здравствуйте. У нас в гостях руководитель и член историко-патриотического отряда «Авиапоиск Брест», бывший офицер Владимир Константинович Бухта. Владимир Константинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Владимир Константинович, вот насколько мне известно, ваше движение началось с предыстории 15-летней давности, когда вы вместе с сыном подняли обломки первого советского самолета и останки летчика в Малорецком районе. Вот расскажите, как из такой разовой на тот момент поисковой инициативы родился действительно отряд, который сегодня знает вся Брестская область?
2: Ну, вопрос, конечно, сложный такой, но, тем не менее, отряд сразу не родился. Это становление не одного дня было. Вот. Сложно все было, конечно, и первоначальный позыв, когда мы нашли самолет, чтобы определиться, что с ним дальше делать, тоже был неадекватен, как бы не понимали, что мы делаем. Но когда мы поняли, что в обломках находятся фрагменты члена экипажа, вот, а на тот момент мы считали, что все летчики как бы и погибшие захоронены уже, все учтены, вот, оно что-то перевернуло внутри. Вот, после этого как бы уже остановиться было невозможно, и чем дальше, тем больше, и это превратилось в образ жизни, будем говорить так.
1: Да, это образ жизни, который, наверное, ни с чем не сравнить и никогда не переписать. Тут я с вами абсолютно согласен. Вот, Владимир Константинович, ваш отряд — это скорее не только про хобби, скорее это не про хобби. Вот ведь еще не так давно вы действительно работали водителем, а вот в свободное время руководите поисками. Вот кто сегодня составляет тот самый костяк авиапоиска Бреста и что их объединяет помимо общей цели?
2: Ну, люди за этот период, за 15 лет, они разные были. Вот. Всем я хочу сказать спасибо, я всем благодарен за ту помощь, которую они оказали мне. Ну, основной костяк, это, конечно, я с сыном, это основной костяк. Сейчас к нам присоединился и работает с нами очень длительное время Михаил Колесникович из города Пинска, учитель истории. Вот, глубоко зараженные идеей патриотизма и возможности дать возможность поднять летчиков и помочь, это вот, вот этот основной человек Михаил, который помогает мне сейчас. Вот, много людей, которые помогают нам, это Владимир Чуйко Савацевич, Сергей Копытич Савацевич, вот, Игнатюк Вячеслав, это брестский наш парень. Ну, конечно, они все по возможности присоединяются к работе. А основную работу, конечно, тянем мы с Михаилом. Основная работа — это найти и понять, где мы будем производить подъем этого самолета. Это вот в основном мы вдвоем.
1: Владимир Константинович, давайте мы с вами вернемся все-таки к истории 15-летней давности. Насколько я знаю, это есть в открытых источниках, правда, скажем так, немногие наши радиослушатели знакомы и знают об этом. Вы в свое время занимались подводной охотой, правда ведь?
2: Ну да, вот. Очень долгое время, с 79-го года.
1: 79-го года. Вот как раз-таки это тот самый переломный момент, когда вы отправились на охоту, скажем так, и нашли под водой остатки самолета. Вот был, наверное, такой вот непростой момент в вашей жизни. Я, насколько я знаю, на тот момент, что ваш сын, он не поверил в то, что вы нашли. Правда ведь? Вот...
2: Ну, получилось так, что между тем, что я видел, да, и да, я не осознавал, прошел период. Так. Я сыну рассказывал, совсем маленький еще был где-то в возрасте 6 лет, об этом 7, вместо сказок. Вот. Но я еще не понимал, что это самолет. И только через какое-то определенное время осознал это. И вот прошло какой-то период, и уже вырос сын и говорит: батя, ну когда мы поедем поднимать самолет? Я говорю: какой? Ну, я, соответственно, забыл за этот период так. уже. У меня и в мыслях не было об этом даже. А вот ты мне рассказывал. Ну, вот так вот, наступая на горло отцу, произошло становление отряда.
1: То есть, получается, он, наверное, все-таки и дал толчок тому самому становлению отряда, правда?
2: Ну, ведь? Так оно и есть. Так мало того, он и является руководителем. По бумагам он является руководителем вот отряда вот. Авиапоиск Брест. Я просто возрастной руководитель.
1: Скажем так, сын
2: под моим контролем.
1: Да, это всегда ответственно, конечно же. Да, друзья мои, мы все-таки сделаем с вами небольшую паузу. Я напомню, что у нас в гостях прекрасный человек, открытый человек, бывший офицер Бухта Владимир Константинович, и мы действительно обсуждаем одну из самых интереснейших тем, которая действительно, быть может, хотелось бы коснуться чаще, хотелось бы касаться ее как можно ближе, и это касается, наверное, не только какой-то школьной скамьи, да, когда наверняка многие из вас ввиду исторических событий подростками все-таки знакомятся с авиацией Великой Отечественной войны. Вот, пожалуйста, представитель той самой истории и того самого отряда. Мы сделаем с вами небольшую паузу, небольшую музыкальную паузу, обязательно вернемся в эфир и продолжим.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Когда последние герои

0: запомнить.
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, 15:25 в стране. Я напомню, что у нас программа «Брест. Здесь начинался путь к победе». И у нас в гостях руководитель и член историко-патриотического отряда «Авиапоезд Брест», бывший офицер Владимир Константинович Бухта. Владимир Константинович, поиски обломков самолета, в том числе в белорусских болотах, это, конечно, уже далеко не шутки, а самая настоящая археология. Вот расскажите, как выглядит этот процесс, вот с чего начинается поиск и почему техника действительно зачастую бессильно и приходится работать, что называется, по пояс в грязи.
2: Ну, не везде техника может добраться. В основном это участки такие труднодоступные. На одном из подъемов нам приходилось рубить просеку в болоте. Порядка 2 километра, чтобы только прошел вездеход на надувных колесах, чтобы доставить туда оборудование. На руках и на плечах было тяжело. Поэтому технику туда не заведешь. И, как правило, это территория заказников.

0: именно вот эмоционально? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, они все прошли через сердце, эти все самолеты. Ну, самолетами их назвать, конечно, это громко. Это места падений, все, что осталось от самолетов. Вот. Они все прошли через душу, через сердце. Ну, вот такие два самолета, вот я о них быстренько попытаюсь рассказать. Один самолет, я вот сейчас для города расскажу эту историю, как успею, быстренько, чтобы город знал. Это наземный огненный таран. Я это говорю первый раз. Люди еще никто об этом не слышал. Вы будете слышать сейчас первый раз об этом. Вот. Это наземный огненный таран немецкой зенитной батареи. Вот. Экипажем 26-го гвардейского авиаполка ночных охотников-блокировщиков. Это самолеты. Вот, сильно вооруженные, на них стояли и пушки, и пулеметы крупнокалиберные, вот, РСы стояли, это реактивные снаряды. Они выполняли роль блокировки зенитных батарей, прожекторов вот, во время авианалетов наших бомбардировщиков по железнодорожному узлу города Бреста. Они работали на малых высотах, на 800 метров, их задача была подавить прожектора и зенитные батареи. Вот. Экипаж 26-го гвардейского авиаполка в составе лейтенанта Ивакина, летчик, штурман Васюшин, младший лейтенант, и сержант Шапов. Они совершили наземный огненный таран с 8 на 9 в ночь 1944 года. Это факт мы установили. Вот. За малым осталось как бы доказать это, но пока мы не можем документально это оформить, но я это заявляю с полной ответственностью. Факт изучен. Вот, есть основания утверждать, что это было на нашей земле. Вот. Самолет находится в черте города. Вот. Мы знаем точное место его нахождения сейчас. Но пока, к сожалению, мы не можем произвести подъем этого самолета по определенным причинам. Вот. Но об этом хотелось рассказать, я рассказал. Вот. У нас есть такой вот подвиг в черте нашего города. И второй самолет, это поднятый был он в 20-м году в районе Кобрина, деревня Батчи, на территории колхоза, птицефабрики, земли птицефабрики. Ну, вот, хочется поблагодарить директора птицефабрики Ничингера за поддержку, огромную поддержку его при поиске и его постоянное присутствие, моральная поддержка. Вот, спасибо ему большое. Вот, когда мы нашли останки, даже не останки, а мумифицированное тело младшего сержанта Шмыгова Петра, он вылетел 24 июня, свой первый боевой вылет, стрелок-радист, вот, в экипаже из трех человек скоростного бомбардировщика. Вот, и не долетя до своей первой цели, они были сбиты немецким истребителем, упали с большой высоты, ушли на большую глубину, все трое они погибли, вот, но нами был найден только непосредственно Шмыгов. В его документах, в комсомольском билете мы прочитали фамилию, имя, отчество его, то есть человек летел еще только в первый свой боевой вылет и погиб. Вот. И история заключается в чем, что всю дорогу его мама утверждала в деревне, что мой сын вернется с войны, и оставила завещание. Это Гусь-Хрустальнинский район, деревня Великодворье. Вот. Она оставила завещание. «Я, когда умру, оставьте место для моего сына на кладбище рядом со мной». Вот. Конечно, так оно все и случилось. Деревня была вся в шоке, когда мы позвонили и рассказали, что найден Шмыгов. Причем там очень много документов было. Порядка 44 наименований документов сохранилось у него в нагрудном кармане. Вот. Единственное, что он только не встал и не доложил, младший сержант Шмыгов. А так все он нам дал, чтобы мы его определили. Вот. И вот это тот момент, когда вот памятник его установлен рядом с матерью, с материной могилой. И на памятнике написано «Мама, я вернулся». Вот это вот самая такая история. Я вам рассказываю это вкратце, а вообще это очень так, ну, душеберущая такая история. Очень, да. Ну, вот. Вот это вот два таких самолета.
0: Да, безусловно, Владимир Константинович, эти истории, они разрывают душу напополам, на части, особенно материнская сила духа, она, как правило, верит надежды на то, что ее сын вернется домой с фронта.
1: Да, до последнего.
0: До последнего. Я все-таки, с вашего позволения, вернусь вот в злополучный 41-й год. У нас есть архивные записи. Вот хотелось бы вспомнить именно тот год, где инструктора авиационного училища Иван Кожедуб показался среди тех, кто

0: застал войну своими глазами, оказавшись на фронте уже в 43-м году и практически сразу принял участие в боях под Курском, и после удачных боев вылетов командование доверило ему уже руководство авиационной эскадрильи, и он с честью прошел испытания воздушных боев Курской битвы. Ну и, конечно же, за свои подвиги получил звание Герой Советского Союза. Вот, с вашего позволения, мы все-таки прослушаем небольшой отрывок выступления Ивана Никитовича, где он рассказывает о первых числах войны. Пожалуйста.
1: Много написано книг, много рассказано и создано кино, и в песнях поется о мужестве наших воинов и нашего народа. Я вспоминаю первый день войны, она меня застала на одном из полевых аэродромов. Я был летчиком-инструктором, готовил летчиков. Ранним утром, воскресенье, мы разрулили самолеты по окраинам аэродрома, и вот долго не было отбоя. Как-то необычно. Рядом с нами были лагеря, где располагались наши сухопутные войска. Мы смотрим в ту сторону, там палаток как не бывало. Доносилось до нас ура, проходили уже митинги, а мы еще не знали, что началась война. А когда нас командир эскадрильи собрал на аэродроме, он так был грозный, но вид его еще был мрачнее. Он объявил о том, что фашистская Германия вероломно напала на нашу родину, говорит, отбоя долго не будет. Мы должны с утроенной энергией готовить летчиков для фронта. И начались повседневные дни, пошли известия о мужестве наших пограничников, о наших уже регулярных частях, которые вступили в бой с фашистской нечистью.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны –

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, Владимир Константинович, мне бы хотелось вернуться к следующему вопросу, о котором просто невозможно молчать. Для многих, кто, к моему большому сожалению, далек от истории Великой Отечественной войны, найденное вами железо, как бы это грубо ни звучало, это просто металл. Вот какую историческую ценность несут эти обломки и личные вещи летчиков, и почему даже номер детали может оказаться важнее самого самолета?
2: Ну, начнем с того, что мы никогда не задумывались изначально с первого момента, с первого самолета, что мы будем собирать это железо. Как-то этот вопрос об этом даже не вставал. Это сам по себе этот вопрос родился. Родился вопрос музея. Вот, благодаря мемориальному комплексу, который выделил нам огромнейшую отреставрированную территорию, вот, мы сейчас смогли оформить свои зимние квартиры, мы так это называем, потому что мы не называем это ни экспозиция, ни выставка и даже не музей. Вот, зимние квартиры, где мы смогли наконец-то упорядочить все, разложить и привести в тот вид, чтобы можно было показать, допустим, школьникам, придут какие-то, допустим, школьники, вот, чтобы это можно было пересчитать, учесть, подписать. То есть это архивируется. Вот. И, конечно, никто никогда не задумывался о музее, но он сам по себе этот вопрос встал. Конечно, ценность огромнейшая. Почему? Потому что это те обломки, которые были самолетом. Они выполняли свою задачу совместно с экипажами. Вот. Основные части, которые отвечали за экипаж, они особенно хранятся, это номерные части. Вот, соответственно, найденный экипаж упокоился, вот, но не все есть экипажи, которые названы. И вот эти вот фрагменты самолета, которые несут их фамилии, они особенно ценны, потому что нет документации. Мы не можем сказать, кто это, но фрагменты этого самолета, они сохранились. Может, в последующем кому-то удастся назвать эти фамилии и увековечить этих людей уже поименно.
1: Вот, действительно, давайте вернемся вместе с вами к процессу, к поиску, к тому, что все это, то есть ваши экспедиции, давайте назовем это так, они же длятся далеко не один год. Вот приводим пример, наверное, летчика, да, Ивана Голикова, которого вы искали 3 года, насколько мне это известно. Вот, а нашли ли вот благодаря вот комсомольскому билету в кармане, который идеально сохранился, да, вот в болотной жиже. Вот все-таки что ж помогает вам не опускать руки, когда поиски, ну, действительно затягиваются на такое большое количество времени?
2: Ну, я даже не знаю, как на этот вопрос ответить. Весь вопрос в том, что у нас каждый раз не один самолет на руках в работе. У нас их по 5, по 8, по 10 штук в каждый год они в работе. Какие-то самолеты ждут своей очередности. Мы всегда говорим так, что каждый самолет, он имеет свою очередность. И очередность эту установили не мы. То есть вот если мы взяли один какой-то самолет, вот мы работаем по нему, но никак не можем найти местоположение его, где он. Раньше было проще искать, когда были живы очевидцы. Вот они нам показывали непосредственно место, и все, за год мы поднимали по 10 самолетов сразу же с установленными судьбами. А здесь мы знаем только определенный квадрат, и на этом квадрате можно толочься очень долго. Такая вот история, как вот с 212-м Дубапом, дальнебомбардировочный авиаполк. Ну вот, мы искали его под деревней Доманово 10 лет. Ну, там, без малого 10 лет. Да, 10 лет, и как бы вот все равно как-то оно сложилось, мы нашли. Поэтому есть какая-то очередность, мы можем один самолет начать, какую-то работу проводить, но не идет. Мы его оставляем, уходим к другому. Какое-то время проходит, тот самолет, который мы оставили, он сам себя напомнит о себе через каких-то людей, которые выйдут на нас. Ну, какими-то разными другими ситуациями. И мы возвращаемся. Поэтому поиск самолетов – это очень сложный этап. И нам повезло, мы в самом начальный период, это 11, 12, 13, 14 год, 2000, мы смогли наработать, пока были живы люди, очевидцы тех падений, местные жители, они были детьми на тот момент, и они видели, где падали самолеты, и они очень много рассказывали. Хватило вот возможности нам записать голоса их, как вот эти их рассказы, все. Это все у нас есть в архивах, это огромный архив, помимо того, что вот металлический огромный архив, у нас огромный архив аудиотеки, фототеки. И если это все организовывать в музей, это был бы очень огромный музей, интерактивный, как мы его видим. Ну, там очень много было бы информации. Пока, к сожалению, у нас нет таких возможностей, и мы смогли перевести свой музей, свою зимние квартиры в тот вид, который можно, ну, показать уже сейчас. Но, конечно, далеко не то, что мы хотим. Вот. Поэтому истории поиска самолетов, они длятся очень долго, особенно сейчас, годами. Годами, чтобы выйти на самолеты. Много это... За этот период мы очень много познакомились с людьми по всей Брестской области. Столько товарищей, друзей осталось на этих местах поисков, которые вот нам помогали, давали нам приют, кормили нас. Ну, просто технически помогали. Особенно вот хочется отметить семью Куратников. Это деревня Выгонощи. Вот. Это семья, которая нам в очень трудный момент помогла дважды. Очень много. Это можно перечислять и перечислять. Всегда, когда я говорю о подъемах самолетов, я говорю всегда, мы это сделали. Потому что в слове «мы» я подразумеваю всех тех, кто нам помогал, не числясь у нас в отряде. Всем им низкий поклон и благодарность за то, что они помогли и сделали.
1: Вот, кстати, действительно, продолжая тему, и тему, которую мы с вами косвенно затронули, это тема захоронения. Вот, кстати, этим летом на Кобринщине действительно прошла церемония перезахоронения остатков советского летчика, погибшего в первый день Великой Отечественной войны, и перезахоронение стало частью мероприятий, посвященных 82-й годовщине освобождения Кобрина. Однако среди этой новости появляются и другие новости, дошедшие до нас, именно живым напоминанием того, что Брестская земля взрастила героев, прошедших всю Великую Отечественную войну. Вот у нас тоже сохранились записи выступления уже другого военного летчика первого класса, жителя Кобрина, под фамилией Алехин.
3: Во время наступательной операции в моей группе было задано обнаружить танки противника, находящиеся в районе Таураги. Вышли мы в район цели на высоте 800-1000 метров. Танков не могли обнаружить, ибо их как будто бы и не было. Принято решение было спуститься на меньшую высоту и обнаружить по следам танков. Мой заместитель командира эскадрильи, капитан Слобожанинов, спустился на высоту 200-150 метров и начал ходить над кустами и копнами сена. Мы же находились с группой на высоте 800 метров. По исходу 3-4 минут капитан Слобожанинов подал команду, что танки он обнаружил, и закрыты они копнами сена. Набрав высоту и определив цель, мы стали в круг для поражения целей. Всего продержались мы над целью 25 минут. Такая продолжительность боевой работы позволила с большой эффективностью расходовать боеприпасы, бить прицельно и наверняка. В этом вылете мы уничтожили 3 танка.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
4: Реклама.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, 15.52 – это самое точное время в нашей стране. Я напомню, что у нас заключительный вопрос. Мы потихонечку подвигаемся к финишу нашей беседы, нашего интервью вместе с человеком, руководителем и членом историко-патриотического отряда «Авиапоиск Брест», бывшим офицером Владимиром Константиновичем Бухте. Владимир Константинович, в одном из интервью вы сказали, что самое ценное – это находить экипажи именно 41-го года, потому что это хаос, где терялось абсолютно все, вплоть до документации. Вот какая главная мысль движет вами, когда вы достаете из болота очередного героя, поставить точку в истории или же, наоборот, начать новую страницу памяти о войне?
2: Ну, скорее всего, что завершить полет человека. Летчики, они же не погибают, они улетают. Вот. Поэтому 41-й год... Ценны все самолеты, конечно, это однозначно, но 41-й год, скажем так, он самый тяжелый. Почему? Потому что документацию очень тяжело найти. У нас есть коллеги, они работают в Подольском архиве. Вот, Мария Иванова и Игорь Михайлюк. Вот. Мы благодарны очень им, потому что мы не теряем огромную часть времени в работе в архивах. Они помогают нам, этот берут труд на себя огромнейший. Вот. 41-й год очень тяжелый, документация не сохранилась. Вот. И в основном я хочу сделать акцентировать, что наш отряд в основном занимается подъемом самолетов-бомбардировщиков. Истребители на нашем 15-летнем веку, по-моему, 5 или 6 только всего набрано, что мы вот подняли. Остальные все это бомбардировщики, то, чтобы понимали, что ну, это огромный самолет, и поднять его гораздо сложнее, чем истребитель. Вот. И 41-й год – это хаос, хаос войны, когда по одному и тому же маршруту совместно в одном вылете летали разные полки. Вот, причем разобраться, кто куда летел. Мы сейчас работаем над одним самолетом, работаем над старшим лейтенантом Григорием, который пропал без вести, потом оказался в плену в 41-м году, вот, 39-го СБАПа. Там такая история запутанная, что очень сложно разобраться сейчас. Поэтому 41-й год тяжел тем, что нет документации. Вот. И хотелось бы отметить, вот это лично наше мнение, как бы ни писали про то, что авиаполки погибли, ничего они не сделали в воздухе, типа авиация была разбита, уничтожена. Неправда. Изучая этот вопрос, за 15 лет мы пришли к выводу. Брестская крепость была и в воздухе. Именно на Брестской территории, начиная от Бреста, я не беру там в сторону Белоподляски-Тересполя, куда они вылетали вот, на цели. Берем от Бреста. Вот, и до Ляхович, до Баранович. Вот это вот 22-27 число июня. Здесь была Брестская крепость. Если бы не эти ребята, которые положили здесь свои судьбы, целыми полками, очень много, вот, под Березиной бы, наверное, фронт бы не встал бы. Они отрезали авангард от арьергарда, вот, и не давали возможности немцам продвигаться с той скоростью, которую они хотели. Поэтому помнить их обязательно надо, восстанавливать их имена обязательно надо. Это чьи-то дети, чьи-то деды, прадеды. Память, она должна оставаться. Пока мы помним, мы живем.
1: Мы живы, это правда. Память действительно такая очень хрупкая материя, друзья мои, и восстановить ее благодаря силе, мужеству, стремлению, энтузиазму, рук... действительно, Владимир Константинович, вашей группы и людей, которые все-таки, знаете, приходят и остаются в вашей жизни, в вашем хобби. Вот хочется пожелать, наверное, чтобы таких людей было как можно больше. И я надеюсь, что благодаря этой программе мы все-таки достучимся до настоящих энтузиастов своего дела, которые хотелись бы, ну, примкнуть к вашей группе.
2: У меня есть минутка еще?
1: Да, вот буквально минутка у вас осталась.
2: Я хочу отблагодарить всех людей, кто оказал нам свою помощь, безвозмездно помог. Вот я просто снимаю шляпу перед вами всеми, ребята. Благодарность моя, особенно в момент, когда мы оформляли зимние квартиры. Спасибо вам, мужики.
1: Вот так вот, друзья, я напомню, что у нас в гостях был настоящий человек, мужчина-энтузиаст, человек, который любит свое дело, живет своим делом. Это Владимир Константинович Бухта, руководитель и член историко-патриотического отряда «Авиапоиск Брест». Спасибо вам большое за эфир.
2: До свидания.
1: Надеюсь, да, услышимся в скором времени. Ну что ж, друзья, мы переходим в следующий час. Я уступаю место своей коллеге Юле Майской. Оставайтесь с нами.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В начале учебного года в детсадах Беларуси до 600 увеличится количество групп для детей до 2 лет. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего дошкольного и специального образования начальник управления дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович. Группы будут функционировать не только в режиме кратковременного пребывания, как это было ранее, но и по 10,5-12 часов. Цель – создать условия для выхода мам на работу и приступить к своей профессиональной деятельности. Открытие групп для детей до 2 лет потребовало повышения квалификации воспитателей, работающих с этой возрастной категорией. Созданы необходимые условия для малышей, включая подбор соответствующих учебных материалов и мебели. С начала августа Брестское областное объединение профсоюзов проводит мониторинг рынка школьных товаров во всем регионе. Только за неделю инспекторы отдела по работе с профсоюзными организациями проверили магазины в Березовском, Ивацевичском, Ивановском, Пинском и Лунинецком районах. Мониторинг направлен на то, чтобы оценить ситуацию на местах, а при наличии проблемных моментов оказать помощь в их решении. Наличие товаров, широта ассортимента, представленность продукции отечественных и других производителей – главное, на что обращают внимание профсоюзы. Союзные специалисты. Напомним, что сообщить о недостатке товаров или внести предложение по улучшению ситуации на потребительском рынке могут и сами жители Беларуси через специальный сервис на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси. Каждое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке.
0: Новости.
1: В Бресте с 15 августа вносятся изменения в схему движения городского маршрута экспрессного сообщения номер 1 ТК, включающий перенос конечного остановочного пункта с остановочного пункта Агротранс на остановочный пункт Гершоны. Учитывайте данные изменения при построении своих маршрутов. Брестское котельное хозяйство информирует о плановых отключениях горячего водоснабжения в связи с испытаниями и заменой тепловых сетей в микрорайоне Речица и районе Брестской областной клинической больницы.

0: столице. С 6 утра 17 августа до полуночи 21 августа. В микрорайоне Дубровка с 6 утра 17 августа до полуночи 23 августа. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт-центр ЖКХ 115. И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 плюсом.

0: по дороге домой.
1: Ну что, будем откровенны, а? Друзья мои, эту рабочую неделю пора потихонечку немного заканчивать. Как вы считаете, как вам мое предложение сегодня? Календарь показывает у нас 13 августа. Да, это не пятница, это четверг. Это очень-очень даже радует. 16 часов и 9 минут – это то самое время, когда потихоньку можно сворачиваться, как те самые 100 гиседы на белорусских полях. Очень люблю я ассоциацию это проводить, друзья мои, для того, чтобы действительно абсолютно лайтово завершается рабочий день. Уже не стоит что-то новое начинать. Нужно было начинать до обеда, либо сразу после. А сейчас, так или иначе, немного уже подводить итоги, друзья мои, этого рабочего четверга. Четверг вообще лучше, чем воскресенье. Вот что вы хотите мне говорить, а я считаю, что именно так. Потому что четверг – это завтра уже пятница. Ну, а воскресенье, например, завтра уже понедельник. В общем, четверг – маленькая пятница, говорят очень многие. Пятничный вечер, когда впереди уже, знаете ли, видны долгожданные выходные, силы еще есть, и все это мы рассматриваем в четверг вечером. Друзья мои, самые тяжелые дни недели позади. Пусть вот эта самая приятная новость, которая имеет место быть, действительно будет раскрашивать ваш остаток этого рабочего дня, ну и, конечно же, старт завтрашнего утра. Завтра уже последний рабочий день этой недели. Это кто работает 5 через 2. Ну и, конечно же, этот четверг можно провести абсолютно без спешки. А самое главное, проводите в нашей компании. Выбирайте лучшую компанию. Мы, команда «Радио Брест», готовы вас поддерживать всегда и везде. Информационно, музыкально, безусловно, развлекательно. В общем, ищите самое себе по душе, то, что нужно вам. Останавливайтесь здесь, на нашей остановке. Это мы, самая позитивная радиостанция страны, «Радио Брест». И всем вам от чистого сердца я желаю отличного, классного старта этого вечера. У микрофона Юлия Майская. Рада каждому из вас и вашей компании «Казань». Тоже счастлива. Мы сегодня с вами движемся по дороге домой. Кто-то уже, кто-то в мыслях, но дорабатывая какие-то, моменты в рамках рабочего дня. Ну и так или иначе, друзья мои, держим курс вместе на приятное лайтовое состояние души. До 19.00 я прибуду в вашей компании, и мне от этого становится очень-очень круто. Если вы действительно готовы выбрать такой отличный старт этого вечера, как вечернее шоу «По дороге домой», тогда помните, что нам с вами всегда по пути, куда бы вы ни направлялись. Нас можно искать благодаря онлайн-вещанию radiobrestfm.by. Заходите на наш сайт, кликайте кнопку и слушайте нас, да, «По дороге домой». А еще можно сказать умной колонке: «Алиса, включи «Радио Брест». Она обязательно это сделает, друзья мои. И, к слову, могу напомнить вам каждому, что вы можете стать частью прямого эфира благодаря рубрике «Дорожный корреспондент». И им-то может стать каждый из вас без исключения. Расскажите нам об обстановке на дорогах, что сейчас происходит в городе Бресте и области. Свою информацию высылайте вот сюда, 33-код-399-0011, номер студийного вайбера. Кстати, Сергей, автокомплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, уже тут как тут, и это очень здорово. Информация важная для каждого на сей момент. Итак, ДТП при подъеме на мост возле ОМА в сторону 28 июля в правой полосе. А с бульвара Космонавтов на Буденного нет проезда, там тоже ДТП. Друзья мои, объезжайте, будьте предельно аккуратны и внимательны. А я для вас подготовила много интересной автомобильной информации, так что дождитесь.
0: «По дороге домой».

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Ну что, друзья мои, мы продолжаем двигаться абсолютно вместе в ритм нашим треком. Делает это абсолютно каждый по-разному. Кто-то действительно может быть на электросамокатах. Прям заговорились, друзья мои, в преддверии, понятное дело, 1 сентября. Говорили вчера с гостем программы об этом. Ну и, безусловно, велосипеды не без этого. Кто-то еще каким-то образом скейтборды, может быть, вы тоже считаете себя участниками дорожного движения. Друзья мои, для того, чтобы не забываться, для того, чтобы четко понимать, знать и не нарушать закон, нужно так или иначе знать правила. Велосипедная дорожка – то самое место, которое появилось в последние годы в нашем городе, тротуар и велосипедная дорожка. Это невероятно круто, когда вот таким примером мы показываем дань уважения всем тем, кто любит активный вид отдыха, активно добираться до работы. Это невероятно круто, когда ты видишь велосипед-дамку, где едет женщина в юбке, ее это абсолютно не останавливает. Она просто знает цели, едет до работы для того, чтобы не опоздать своим ходом, экономит на бензине, на талончиках, друзья мои, и при этом делает себе плюс для своего физического здоровья, да? Поэтому всем-всем привет огромный, кто возвращается с работы по велосипедной дорожке, а не только по автодорогам, друзья мои. Всем вам действительно привет. К слову, проезжая часть дороги допускается только в крайних случаях при отсутствии других элементов дороги. Это касается сейчас велосипедистов. Да, именно так. И только с 14 лет. Ехать нужно в один ряд и не далее 1 метра от правого края. Это то, что нужно запомнить. А еще обязательно нужно спешиваться. Да? Не забывать про это, друзья мои. Да. Так. Что касается вообще, если, например, пешеходная дорожка или обочина, тротуар, в общем-то, каким-то образом имеет место быть, используется, если велосипедной дорожки нет, действительно, и тротуар, и пешеходная дорожка, и обочина, все это можно использовать велосипедистам при отсутствии, в общем-то, велосипедной дорожки. Движение здесь не должно создавать препятствий для пешеходов, когда вы действительно выехали на своих педалях, скажем так, к людям на пешеходную дорожку. Ну, самое главное, в основе всего и всякого правила мы еще раз повторили и проговорили в нашем водительском комитете, что это так или иначе уважение и взаимопомощь на дороге. Так что без тревоги на дороге будьте сегодня в компании «Радио Брест». Добирайтесь до работы с удовольствием, если на старте заканчиваете все свои рабочие дела, мы тоже готовы составить вам компанию.
0: По дороге домой.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону 629-689-77-78.
2: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый, а вот температура воздуха по области ночью обещают от 5 до 10, а днем от 22 до 26 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 градусов.
4: Реклама.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
7: Кофе купил.
1: Вернулась.
7: Билеты в кино.
1: Вернулась.
7: Поужинали.
1: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк.

0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
1: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши треки.

0: дороге домой.
1: Ведь многие, на самом деле, дорогие друзья, приезжая в наш город, чувствуют себя как дома. Приезжают, да, летом, приезжают весной. Как-то, знаете ли, аккумулируются в наших белорусских агроусадьбах и чувствуют себя здесь спокойно и лайтово. Это очень хорошо и прекрасно. А мы, на самом деле, всегда рады. Но у нас есть определенные нововведения. И, может быть, вы турист, человек, который слушает радио Брест, сейчас попадая к нам в первый регион. И, может быть, планируете посетить его в Брест и не знаете о нововведениях, которые появились в нашем городе. Но мы-то, брещане, так или иначе, уже знаем все об этом. А может быть, есть среди вас такие туристы, вновь прибывшие, которые, знаете ли, из года в год ездили, бесплатно парковались у нас в центре города, и все было окей. Но сейчас, друзья мои, да, напомним, для каждого, ну, мало ли, погода жаркая была, перегрелись, забыли, всякое бывает. Друзья, у нас невероятно интересное, хорошее событие, правда. Платные парковки работают в центре города для всех туристов, информация может быть в новинку, но тем не менее, повторение мать учения, друзья мои. Пушкинская от Советской до Карбышева, там платная стоянка. Советская от Мицкевича до Пушкинской, Карбышева от Мицкевича до Пушкинской. Так что, если вы вновь прибыли к нам, запомните эту информацию и придется раскошелиться. Но это не должно ударить по карману, это на самом деле. Один час стоянки обойдется в 2 рубля, первые 15 минут бесплатно, как и вся ночь. Ну, а если забыли оплатить, штраф одна базовая величина. Неприятное слово, вообще штраф. Может, надо разобраться, откуда это слово вообще к нам пришло, как-то в обиход наш словесный. Неприятное слово, вот хоть ты тресни, ну штраф, ну что? Уже даже поприятнее слово брак будет, согласитесь. В общем, всю информацию по способам оплаты, да, можно найти на информационных стендах, размещенных на платных парковках. Так что, туристы и гости города, знаете, что есть у нас такое ноу-хау, нововведение, и все же это очень даже правильно. Все делается на благо города для того, чтобы здесь было комфортно, уютно и, самое главное, жить по правилам. Ну что может быть еще лучше, правда? Когда знаешь, что многие вопросы за тебя решаются. Ну вот, давайте будем называть вещи своими именами. Кто сейчас скажет, ну вот лично за меня мои вопросы на моем рабочем месте решить никто не может. Ну и правильно, потому что вы один такой человек, и поэтому если представить, что если бы не было незаменимых людей, то как бы было? Наверное, сложно. Но я уверена, что вы в своей сфере деятельности очень даже невероятно крутейший специалист. Самое время вам, специалисту, пришло немного выдохнуть, потому что на часах 16 часов и 40 минут – это то самое время, когда можно потихонечку сворачиваться. Ну а если нет, тогда немного поубавить свой пыл в работе, друзья мои, да. В общем-то, сохранность себя, своего здоровья дает старт для того, чтобы работать на самом высочайшем уровне. Ну а если садится-то батарейка, как ты сможешь с отсутствием зарядки сделать что-то важное, полезное, нужное, креативное и достойное, а? Ну вот, это повод задуматься. Ну что, друзья мои, двигаемся далее по нашему плейлисту по дорогам Бреста, Брестской области и только в одну самую приятную и долгожданную сторону.
0: По дороге домой. Знай наших.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой.
1: Всем привет, друзья! Если вы отправляетесь по дороге домой в нашей компании, то я уверяю, что вечер будет приятным, музыкальным, лайтовым и полезно информационным. Ну а потом у каждого из вас есть возможность стать частью прямого эфира. Да, каким образом? Да, стать участником и создателем рубрики «Дорожный корреспондент». Сергей, автокомплекс «Брест», летит тебе огромный привет от меня личный, большой-большой, вот такой огромный. Это человек, который абсолютно неравнодушен ко всему тому, что происходит на дорогах города Бреста, тому, какие автомобили ездит по нашему городу, друзья мои, в каком состоянии, в каком качестве. Человек, который всегда готов прийти на помощь и вместе с тем каждому из вас. Если вы собираетесь и планируете выезжать сейчас с работы до своего уютного, классного дома, где, я очень надеюсь, вас ждут, тогда, друзья мои, рубрика «Дорожный корреспондент» — это та самая нужная и проверенная информация, которая поможет не только вам, но и другим участникам дорожного движения. Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки — об этом должны знать все без исключения, кто за рулем вместе с нами, с Радио Брест. Дорожным корреспондентом Радио Брест может стать абсолютно каждый, и вы тоже не отворачивайтесь. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути. Но контакты следующие: 33 код 399 0011. Вот сюда я занимаюсь собирательной информацией в отношении того, где пробки, где нанесение разметки, где неработающие светофоры, может быть, работает регулировщик. Сообщите об этом, чтобы другие люди смогли сэкономить свое время. А время самое бесценное в нашей жизни, все мы знаем. Так, Сергей, автокомплекс «Брест», спасибо огромное. Значит, наш внештатный дорожный корреспондент сообщает нам следующую информацию. ДТП улицы Гоголя, Ленина, со стороны вокзала собирается пробка. Кстати, достаточно активные участники дорожного движения в это время там собираются, поэтому учтите эту информацию, будьте предусмотрены. Смотрительный. Помните о том, что коротать с нами время в пробке тоже полезно и приятно. Здесь Юля Майская. Привет.
0: По дороге домой. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Единый квалификационный экзамен для выпускников колледжей на экспериментальной основе пройдет в 2026-2027 учебном году. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления профессионального образования, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Анна Бойко. Примером стал демонстрационный экзамен, который проводится в колледжах Российской Федерации. В этом году у нас был запущен пилотный проект, он прошел успешно. Мы создадим большой перечень профессий, которые наиболее востребованы в экономике. По ним и будет проводиться экзамен. Это будет единое задание для всех выпускников одной профессии. Оценивать работы будет независимая экспертная комиссия, в которую войдут представители предприятий-заказчиков. Экзамен проведут централизованно в единые дни в одно время, рассказала Анна Бойко. В Брестской области в этом году в школу пойдут более 162 тысяч учащихся, из них примерно 13 700 первоклассники. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович. В области завершают процесс подписания паспортов готовности. В учреждениях образования разного уровня проведено 39 капитальных ремонтов. С уверенностью можем сказать, что все учреждения образования 1 сентября откроют свои двери, чтобы принять учеников и дать им знания, отметил Виктор Рафалович. В области для организации перевозки 12 200 обучающихся в сельской местности в 2026-2027 учебном году будут задействованы 316 школьных автобусов с учетом приобретенных.
0: Новости.
1: Первый в истории Беларуси чемпионат по прибрежному гребному спринту стартовал в Бресте. Торжественное открытие состоялось сегодня. С торжественным словом к спортсменам, тренерам и зрителям обратилась заместитель начальника управления спорта Брестского облсполкома Дина Кармалыс. Она поздравила участников с дебютом новой дисциплины на белорусской земле, подчеркнула значимость момента для развития гребного спорта в регионе. На старт вышли порядка 100 спортсменов, сборные всех областей Республики Беларусь и Минска. И в завершении информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас!

0: дороге домой.
1: Невероятно, Риана. Да, ее голос можно узнать из тысячи. Вместе с тем, если хотите ехать по дороге домой с Рианой, здесь мы это вам организовываем. Еще огромное количество классных треков загружены в наш плейлист, поэтому оставайтесь с нами подольше, побольше в течение целого вечера. Да, готовы сопровождать вас, друзья мои, по дороге домой. Сегодня я до 19.00. Я в вашей компании. От этого испытываю большое колоссальное удовольствие. И всем огромное спасибо, что выбрали правильный курс. Да, ориентирование на вечер. Вместе залетаем в этот невероятно приятный и крутейший отрезок времени. Вечер четверга. Что может быть лучше? Наверное, только утро пятницы, когда четко осознаешь, что ура, это пятница. Вот такие мысли должны, наверное, быть в нашей с вами голове, которые делают приятным ощущение и классным финал этого дня. 17 часов и 9 минут студийные показывают относительно, кстати, Рианы. Совсем недавно она поделилась редкими семейными кадрами с тремя детьми, друзья мои, и наблюдать за этим очень-очень было интересно. А вместе с тем сама Риана признается, что она очень хочет быть отличной матерью для своих детей, но есть маленькая загвоздочка по ее признанию. Она категорически и катастрофически не любит готовить. Я вот подумала, а как возвращаться мужчине домой к женщине, которая не любит готовить? А вот это как бывает? Если среди вас мужчины, те, которым абсолютно все равно, умеет ли женщина готовить, будет ли ждать его горячий вкусный ароматный ужин после работы. Может быть, это не самое главное во взаимоотношениях, и может быть, это даже не совсем повод для, ну, как сказать, заботы, что ли, а? Что думаете по этому поводу? Расскажите, а? Поведайте вашу точку зрения. 33-код-399-0011, вот сюда я жду обратную связь. Расскажите, ассоциируется ли у вас горячий вкусный ужин после работы от вашей супруги, например, либо супруга как забота, либо это не главное. Мир меняется, он стоит на месте, не стоит абсолютно. И люди вместе с тем, мы с вами тоже миллениалы, мы тоже меняемся. После тем, как видоизменяется время, нас немного меняют и зумеры. Ну, давайте будем откровенно говорить. Мы так смотрим по сторонам, присматриваемся, они у нас чему-то учатся. Мы у них, и это все очень даже круто. Самое главное, чему мы должны научить зумеров, мне кажется, правильно заканчивать рабочий день. Да, не тогда, когда тебе хочется, а когда бывает положено, да, есть график определенной работы, и у кого-то заканчивается рабочий день в 17.00, у кого-то в 18.00. Как правильно закончить рабочий день? Ну что, подвести итоги, говорят эксперты, навести порядок на столе и в мыслях, в голове своей. Это даже, наверное, больше надо этим заняться, нежели порядком на столе. Ну и, конечно же, поставить точку такую большую, жирную, чтобы вечером полноценно отдохнуть, а утром не тратить время на раскачку. Так что, друзья мои, завершайте этот рабочий день в приятной компании. Здесь Юлия Майская. Вам привет!
0: По дороге домой.

0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Требуется водитель международной категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слушай наших.

0: Ну и новости.
1: Ну и правда. Ну и новости. Ну как это так? Как это так? Слушайте, человек, который всю жизнь в кино, всю жизнь на сцене, всю жизнь в театре, высказался совсем недавно в отношении того, что пора бы сокращать актеров. Да-да-да. И, друзья мои, это не у нас в стране. Кстати, у нас в нашем колледже музыкальном имени Ширмы есть театральное отделение, если кто не знает до сих пор, друзья мои. И туда набирают студентов раз в 4 года. Да, учиться профессионально-театральному мастерству. Что я дело говорить, друзья мои, далеко нам до театральных вузов, конечно же, России, но тем не менее, их так много сейчас, что, по мнению Олега Меньшикова, он уверен, что те люди, которые заканчивают театральные вузы в России, их огромное количество стало, потом впоследствии не востребованы в профессии. Очень круто вообще, вы знаете, ощущать после рабочего дня эту самую усталость пресловутую. Значит, ты человек, который нужен, ты работаешь, много работаешь, устаешь. Хуже, когда ты едешь домой вечером и понимаешь, что все, в тебе нет заинтересованности, ты совсем даже не устал, потому что практически не работал, друзья мои. Оказаться без работы, это, знаете ли, ну, такое малоприятное обстоятельство, согласитесь. Так вот, действительно, Олег Меньшиков призвал сократить число театральных вузов в России, народный артист, раскритиковал систему театральных образования. Там у них, у наших соседей, во-первых, количество вузов и их выпускников несоизмеримо больше потребностей театров и киноиндустрии, считает он. Но, во-вторых, где взять столько талантливых педагогов? Где? Есть предложение. После получения диплома выпускники действительно часто оказываются с дипломом, но без профессии. Вот она такая интересная профессия актеров. Меньшиков вообще считает, что в России должно остаться 6-7 театральных институтов и больше не надо. Этим вузам нужно обеспечить мощное такое финансирование, чтобы люди потом четко понимали, что после окончания театрального вуза он точно пойдет на первое место работы, достоверный, не будет бегать и искать в поиске себе театр. Все есть разумное, друзья мои, но к этому, мне кажется, вопросу нужно подходить очень детально, и на это потребуется, вероятно, даже не один год. Хочу сказать, что нужно все же ценить, да, то ремесло, которым вы владеете, развиваться в нем, друзья мои. Ну и вместе с тем не бояться, наверное, менять курс выбранной профессии. Если хочется попробовать себя в чем-то другом, благо мы живем в 21 веке, и все возможности и технологии абсолютно позволяют нам это сделать, и социальные сети в том числе. Согласитесь. Кстати, относительно социальных сетей. Раньше люди дружили домами, правда, а сейчас люди дружат социальными сетями. Есть такой момент. Мы принимаем свою дружную компанию абсолютно всех без исключения. Очень рады вашим сердцам, вашему присутствию, вашей подписке. Заходите радио Брест. Нет, радио Нижнее, подчеркивание Брест. Такой адрес. Да, мы в Инстаграм, там существуем. Для вас ведем свой Инстаграм, так что заходите, давайте знакомиться поближе. Мы тоже подсматриваем за вами-то на самом деле. Тот, кто на нас подписывается, заходим и к вам на страничке, смотрим, вы про что, о чем, и порой тоже очень даже обсуждаем с коллегами ваши страницы, ваши какие-то интересные соображения на разный счет, наблюдаем, конечно же, за тем, как вы ведете и блог, и кто вы по профессии, правда, это очень-очень интересно. Ну и мы существуем для вас и в онлайн-вещании radiobrestfm.by. Заходите на сайт, кликайте кнопку и слушайте нас, ведь таким образом мы сможем стать ближе друг к другу.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: года.
1: По информации Бреста Болгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый, а вот температура воздуха по области ночью составит от 5 до 10, а днем от 22 до 26 градусов. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25 градусов. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 тепла.
2: Реклама.

0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
6: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
7: 15 августа ресторан-клуб «Медуза» приглашает на «Воук», самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-4545.
8: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
9: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
8: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха». В кино с 13 августа. 18+.
10: Кофе купил.
11: Вернулась.
10: Билеты в кино.
11: Вернулась.
10: Поужинали.
11: И это вернулось.
10: Что?

0: sahar.bay или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: правила движения.
1: Правила движения существуют для того, чтобы их обязательно исполнять, а самое главное, ими не пренебрегать ни в коем случае, друзья мои. Что касается правил дорожного движения у нас на дорогах города Бреста, то я, знаете ли, с большим удовольствием и гордостью говорю, что в большинстве своем наши водители очень внимательны по отношению к друг другу, соблюдают правила дорожного движения и что делают, какое чудо делают и насколько дисциплинируют нас те самые камеры, которые абсолютно по всюду и везде, которые реагируют на отсутствие, да, ремня безопасности у водителя, который находится за рулем, да и у пассажиров в том числе, а те, которые реагируют на, да-да, датчик скорости движения. Так что, друзья мои, не разгоняйтесь. Все мы помним четко, что тише едешь, дальше будешь. Поэтому будьте ближе к дому и дальше от работы. Я вам этого очень советую. Почему? Да потому что 17 часов и 42 минуты. Правила движения, рубрика. Сегодня готов вам напомнить о том, за что переживает всегда наш внештатный дорожный корреспондент Сергей Автокомплекс Брест. Он безумно радуется тому, что дорожные работы в нашем городе не останавливаются. И, к слову, в рамках подготовки к новому учебному году продолжается благоустройство дорожной инфраструктуры в нашем любимом Бресте. Это невероятно круто. А если вы еще не в курсе, то расскажу и напомню. Но ведь скоро действительно вести детей в школу в первую смену. Вот тут будет всем кричать Юля Майская в рамках утреннего шоу «Пробки». Пробки на дорогах. В общем, да, возле школы номер 13 города Бреста и средней школы номер 15 по проспекту Машерова, а школы две рядом там находятся, помните, да, работы ведутся по обустройству подходов к площадке для посадки и высадки пассажиров, в данном случае школьников и работающих педагогов учреждений образования. Выполнена укладка асфальта проезжей части по улице Гастелло, проезд к средней школе номер 6, а также завершаются работы по асфальтированию дворовой территории по Якубу Колосу 73/1, участка дороги по улице Герцена и переулку Герцена. Это очень-очень здорово, друзья мои. То, что меня расстраивает, так это то, что наш дорожный корреспондент сообщает Сергей Автокомплекс Брест. Из-за ДТП, говорит он, Гоголя и Ленина по направлению в Машерово пробка. Огромная пробка. Проезд минимальный. Лучше все же объезжать, друзья мои. Объезжайте пробки, слушайте хорошую музыку, выбирайте себе правильную компанию и помните, что куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.
0: По дороге домой. Знай наших.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
6: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
8: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой.
1: Приятно направляться по дороге домой в приятной компании. Всем привет, дорогие люди. 17 часов 52 минуты. Если вы уже закончили свои все рабочие дела, вопросы, которые, возможно, остаются в вашей голове нерешенными, вы пытаетесь чинным образом найти какой-то вариант ответа и решения. Слушайте, а давайте будет всему свое время. Как вам такая история, а? Ведь когда-то кто-то умный человек придумал эту фразу, что всему свое время. И ведь на деле это правда работает. Лучше завтра встать пораньше, да? Есть же такое выражение: тише едешь, дальше будешь. Это все к нам относится, к вечернему шоу по дороге домой. А еще утро вечера мудренее. Поэтому, друзья, все свои рабочие вопросы оставьте, пожалуйста, для рабочего дня. Станьте завтра свежей головой, примите холодный душ, включите обязательно любимую радиостанцию. Здесь я завтра буду поднимать вам с самого утра классное настроение. А потом можно, да, отправиться по дороге на работу для того, чтобы решать все вопросы, которые вы не завершили. Вообще, между прочим, по статистике, в пятницу человек становится более счастливым. И, между прочим, те вопросы, которые в течение недели он не мог решить, профессиональные, с лихвой, с охотой, с интересом и со скоростью, решаются именно в пятницу. Пятница. Какое приятное слово, друзья мои. Но кто-то скажет, что сегодня почти пятница. Да, для кого-то выходные начинаются в четверг вечером. Это тоже абсолютно правильный настрой. Разделяем, друзья мои. Потому что, мне кажется, когда ты абсолютно, знаете ли, находишься в позитиве, находишь свою дзен, тогда, мне кажется, все дела делаются и спорятся хорошо. Самая главная задача на вечер сегодняшний – это расслабиться максимально в кругу приятных вам людей, в кругу вашей семьи, ваших детей, родных, близких и, конечно же, получить наслаждение от того, что еще завтра вашим детям не в школу, если вдруг ваши дети еще школьники. О, приятная новость, правда? Вторая декада августа, она пролетит очень быстро, как показывает практика. Ну, а мы совсем быстро перелетаем с вами в следующий музыкальный час. А вот для чего? Не могу молчать. Приоткрою прямо сейчас уже завесу тайн. Для того, чтобы в следующем часе пошуметь с вами по-взрослому и устроить невероятно крутейший розыгрыш. Какой, конечно же, скажу, но уже в следующем часе. Так что дождитесь. Почему розыгрыш взрослый, тоже поймете. Я уверена, что то, что будем разыгрывать, друзья мои, вам очень даже понравится. Поэтому не теряем друг друга. Держим курс на следующий музыкальный час. Здесь Юля Майская. Полетим вместе.
0: Радио. Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Первый регион. Сегодня.
1: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте учреждением образования Брестской области торжественно передали ключи от нового транспорта. Для них закупили 26 автобусов и 19 автомобилей с изотермическим кузовом. Это позволило обновить транспорт, который доставляет продукты питания в учреждение образования. Торжественную церемонию вручения организовали на площадке перед главным входом в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» на фоне монумента «Звезда». В нашем государстве большое внимание уделяется вопросам детского дошкольного воспитания и обеспечения. Чтобы дети доезжали в учебное заведение в полном порядке, наши производители МАЗ до начала учебного года подготовили прекрасный транспорт, который поступит в распоряжение районов Брестской области, отметил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Глава региона подчеркнул, что машины с рефрижераторами гарантируют строгое соблюдение стандартов качества при доставке питания детям. В Брестской области в этом году в школу пойдут более 162 тысяч учащихся, из них примерно 13 700 первоклассники. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович. В области завершают процесс подписания паспортов готовности. В учреждениях образования разного уровня проведено 39 капитальных ремонтов. С уверенностью можем сказать, что все учреждения образования 1 сентября откроют свои двери, чтобы принять учеников и дать им знания, отметил Виктор Рафалович. В области для организации перевозки 12 200 обучающихся в сельской местности в 2026-2027 учебном году будут задействованы 316 школьных автобусов с учетом приобретенных. Брещина готовится ярко представить себя на 9-м международном фестивале этнокультурных традиций «Клич Полесья» в Лясковичах. Брестскую область на фестивале представит такие полесские регионы и города, как Пинский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский и Столинский районы. Подворье Пинска погрузит гостей в эпоху королевы Бонны Сфорцы, чьи экономические и культурные реформы преобразили Полесье. На подворье Пинского района посетители вдохновятся творчеством поэтессы Евгении Янищец. На подворье Ивановского района можно будет соприкоснуться с удивительным миром полесских мадун. Представители Столинского района привезут на фестиваль скорбонку полесских узоров. Представители Лунинецкого района иммерсивной постановкой покажут, как на Полесье живет наследие предков.
0: Первый регион. Сегодня.
1: Продолжаем выпуск. Малорицкий район сегодня наглядно доказывает, как природное богатство белорусской земли можно превратить в успешный национальный бренд. Именно здесь расположено одно из крупнейших в Европе месторождений мела, на базе которого еще в 2008 году вырос мощный кластер строительных материалов. Продукция предприятия мгновенно завоевала не только внутренний, но и капризный европейский рынок. Сегодня завод выходит на новые мощности. Мощность 80 миллионов силикатных кирпичей в год. Ассортимент насчитывает 40 наименований – кирпич, блок, плита, камень. Некоторым формам аналогов в стране нет. В агрогородке «Жемчужный» 28 августа пройдет конкурс по созданию цветочной композиции среди подразделений жилищно-коммунального хозяйства Брестской области. В нем примут участие 16 предприятий ЖКХ. Каждая команда на клумбе 5 на 5 метров представит композицию на тему «Цветочные образы белорусской женщины». В эскизах, которые пока держат в секрете, представлены кованые фигуры, стилизованные женские силуэты, платья из цветов. Участники будут использовать однолетние и многолетние растения, декоративные элементы и малые архитектурные формы. В агрогородке «Жемчужный» разместят 11 композиций, а в деревне «Новая мышь» еще 5. 15 августа в 17 часов в филиале Брестского областного краеведческого музея «Археологический музей Бересте» состоится мероприятие, приуроченное ко дню археолога, в программе открытия фотовыставки «Танаис. Город на краю Айкумены». Проект «Княжья гора» представляет народные песни, в которых зафиксированы реалии 10-15 веков. Состоится открытие выставки «Музыкальные инструменты Бересте». Будут представлены фрагменты гуслей 11-13 веков, обнаруженные во время раскопок Бересте. В Барановичах и Пинске прошли плановые учебно-методические сборы сотрудниками, закрепленными за служебным автотранспортом. В ходе занятий с личным составом были детально разобраны требования ведомственных нормативных актов в части эксплуатации транспортных средств. Особый акцент был сделан на правила безопасного вождения в сложных погодных условиях и городской среде, а также на алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций на дороге. Завершающим этапом учебного дня стала проверка полученных знаний. Все участники сборов успешно прошли компьютерное тестирование на знание правил дорожного движения. С 11 по 13 августа в районах Гродненской и Брестской областей проводится тактика специальное учение силами и средствами разведки, радиоэлектронной борьбы, огневого поражения и противовоздушной обороны Западного оперативного командования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. На учении отрабатываются вопросы управления силами и средствами разведки, радиоэлектронной борьбы, огневого поражения и ПВО. Основной упор сделан на автоматизацию процессов управления в условиях активного противодействия беспилотным летательным аппаратом противника, а также испытания в полевых условиях отечественных разработок, станции радиолокационной разведки, позволяющих в любых условиях обстановки вести разведку цели и в автоматизированном режиме передавать данные для огневого поражения. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду. Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай». Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.
2: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Фест. По дороге домой.
1: Сегодня кто-то из вас держит путь вместе с нами, с любимой радиостанцией, по дороге домой направляясь. Возможно, заедет в гости к своим родным, близким, друзьям, возможно, родителям. Обещали к окончанию рабочей недели заехать к маме на чай. А, ну, если так и есть, тогда обязательно сдержите слово. Чем старше мы становимся, замечаете, мы становимся похожими на своих родителей. Я бы назвала вот всю эту историю семейным эхо, да. Когда мы действительно становимся взрослыми, у нас у самих уже есть дети, но тем не менее, многие же говорили и говорят по-прежнему, что порой дети повторяют судьбу своих родителей, что с возрастом дети становятся похожи на своих родителей. Но, в общем-то, иногда это в плюс, иногда это не совсем плюс, у всех абсолютно, у каждого по-разному. Но нужно помнить одно, что так или иначе мы для своих детей копирка и самый настоящий пример. И именно с нас они берут пример. И словом, это, конечно, да, достучаться можно до ребенка, но вот делом гораздо-гораздо круче. Если у вас невероятно крутые родители, которые вообще, конечно же, произвели невероятный крутейший фурор в виде того, что родили вас талантливого человека, а потом вкладывались в вас всю жизнь вниманием и воспитанием, и образованием, тогда вам круто повезло. Тогда быть похожим на своих родителей, мне кажется, это невероятно крутейший комплимент, да. Но вместе с тем, друзья мои, почему мы повторяем судьбу родителей, как одно решение вообще разрывает этот круг, когда-нибудь вообще задумывались об этом? Вот вы смотрите на всю свою жизнь, видите те же сценарии, например, что у родителей, те же проблемы в отношениях, те же финансовые ошибки, в конце концов, те же реакции где-то на конфликты. Есть такой момент? Вот сейчас просто подумайте. Например, можно заметить, правда, такие моменты в своей жизни, что всегда говорил, я вот в жизни так не буду делать, как мои родители. Никогда. Но потом приходит вот такой же возрастной ценз, как у твоих родителей, и ты делаешь ровным счетом все точно так же. Как это работает? Ну, знакомая вам картина? Но, друзья мои, на самом деле это не проклятие никакое, не рок, не конечно же. Это повторяющий такой цикл. Психологи вообще называют это трансгенерацией передачи. Мы бессознательно копируем действительно модели поведения, которые видели в детстве. И разорвать этот круг можно одним решением. Не странным, абсолютно неочевидным, я бы сказала. В общем, друзья мои, 80% жизненных сценариев усваиваются до 6 лет. Это важно помнить. То есть вы не выбирали эти модели, вы их просто впитывали, как и я, собственно. Ну и теперь бессознательно воспроизводим их во взрослой жизни. А еще главная причина повторения судьбы родителей – это вместе с тем не генетика, а психологи говорят, что это отсутствие другой модели поведения. То есть мы не знаем, как по-другому, да, реагировать на конфликты, потому что не видели другого примера. О, психология – невероятно интересная штука. Одно решение, которое разрывает вот этот круг порочный – это не разрыв с родителями вместе с тем. Вот многие ошибочно это делают. Это разрыв с автоматической вот такой реакцией. То есть замена старого ответа на новый момент, когда мы чувствуем знакомое давление. Вот тут нужно включать свою реакцию. Так, стоп, я буду реагировать по-другому. Кстати, исследования показывают, что для прерывания вот такой вот цепочки цикличной, когда мы повторяем вот жизнь своих родителей, реакции, поведение, достаточно одного осознанного действия в стрессовой ситуации. То есть один новый ответ, и наши нейронные связи, медики утверждают, начинают перестраиваться так, как нужно это нам. Ну что, немного сложно, да? Немного запутало? Ну, друзья мои, у вас будет целый вечер для того, чтобы распутаться и подумать на эту тему, если она вас каким-то образом беспокоит. Если вас все устраивает, тогда мы что делаем? Правильно, вам завидуем, только по-доброму. А еще я, Юля Майская, завидую вам, каждому без исключения. Знаете почему? Да потому что в этом часе у нас стартует розыгрыш. А розыгрыш будет взрослый, друзья мои. Какой конкретно, расскажу уже совсем скоро. Дождитесь.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: 15 августа ресторан «Клуб Медуза» приглашает на «Воук» – самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. В программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медузы», диджей-дэнс, вокал Арины Смолевской, фотографы и фотозона «Воук». 15 августа. Ресторан «Клуб Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. Бронирование столиков по телефону 8029-608-40. 45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Друзья мои, спасибо огромное всем, что дождались. И я очень надеюсь, что, может быть, забросила вот такой вот маленький момент относительно того, а что за розыгрыш, а по какому поводу, а что там по-взрослому будут разыгрывать. Друзья мои, но разве ты назовешь розыгрыш по-детскому, когда разыгрываешь невероятно классный пригласительный билет на невероятно крутейшую ночную вечеринку в «Медуза», а? Да, именно так, друзья мои. Мы совсем скоро с вами разыграем пригласительный билет на 2 персоны на крутейшую вечеринку этого лета, которая состоится уже послезавтра, а именно 15 августа в ресторане-клубе «Медуза» в городе Бресте. О, там будет невероятно круто. «Медуза» приглашает на «Воук», самую модную вечеринку этого лета. А в этот вечер, именно 15 августа, «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь вместе и танцевать. А в программе «Воздушная акробатика», шоу-балет «Медуза», диджей «Дэнс», вокал Арины Смолевской и фотограф, а и даже фотозона «Воук». Это что-то новенькое, я уверена, появится в вашей галерее. А одним словом, 15 августа запомните эту дату. Это будет горячо и круто, и классно, и по-взрослому. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73, в городе Бресте. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. А в окончании рабочей недели кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает в клубе «Медуза». Ресторан-клуб «Медуза» — это вам все по-взрослому. Я готова совсем скоро рассказать вам о погоде, друзья мои. Ну а потом следом обязательно вернусь в студию для того, чтобы озвучить вопрос для розыгрыша. Хотели какой-то вечеринки в своей жизни? Чего-то не хватало? Праздника хотелось? Танцев до утра и до упаду? Тогда это ваш шанс выиграть пригласительный билет, друзья мои, на 2 персоны. На 2 персоны на одну из самых модных вечеринок этого лета. 15 августа ресторан-клуб «Медуза». Невероятно крутейшая вечеринка «Воук». Модная, классная. Лето продолжается. Розыгрыш стартанет после прогноза погоды, так что дождитесь. Вопрос будет весьма легкий. В общем, все по-взрослому.
1: По дороге домой.

0: купила, купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
2: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат. Покупай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Вот температура воздуха по области ночью обещают нам синоптики от 5 до 10 градусов, а днем от 22 до 26 тепла. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.
5: Реклама.

0: 0%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте OMA.BY.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: по дороге домой.
1: Приятной компании всегда время летит быстрее. Если вы, возможно, возвращаетесь по дороге домой, ну, например, из Бреста в город спутник Жабинка. Я знаю, что многие жители, конечно, приезжают сюда работать, а там живут, наслаждаются жизнью. Абсолютно уютный, классный, комфортный для жизни город Жабинка. Если вы нас там слушаете, люди, вам огромный вечерний привет летит от команды Радио Брест. И, конечно же, подключайтесь сюда к эфиру, потому что сейчас будет очень жарко. Но когда мы говорим о таком направлении в танце, как волк, невозможно, конечно же, представить себя танец «Калинку-малинку». Это что-то очень смелое, что-то взрослое, что-то невероятно энергичное, друзья мои. Хотя в каждом танце, как ровным счетом и в «Калинке-малинке», есть что-то особенное, уникальное и неповторимое, верно? Но очень много направлений сейчас в танцах, абсолютно. Волк – один из самых, одних из самых популярных направлений, которые сейчас выбирает молодежь. Я вам скажу, изучила этот вопрос для того, чтобы, казалось бы, делать какие-то где-то несуразные движения. Нужно много-много тренироваться. И со стороны они только могут казаться несуразными. А вот попробуйте сделать вы, те, кто, может быть, говорит, что «да ну». Ничего сложного, смотри, как я могу. А потом на деле раз и не получилось. А потому что даже такой танец, как волк, требует, безусловно, безостановочной тренировки. А хотите посмотреть, как это делают классно профессионалы, а? А хотите, может быть, сами на деле попробовать? Тогда, друзья мои, это для вас. Самая классная модная вечеринка этого лета, 15 августа, это уже послезавтра, да-да-да, в субботу. Ресторан-клуб «Медуза» приглашает на волк, самую модную вечеринку этого лета. В этот вечер «Лала Бэнд» наполнит зал знакомыми песнями, под которые хочется петь и танцевать, друзья мои. В программе будет и воздушная акробатика, и шоу-балет «Медуза», и диджей-дэнс. В общем, будет очень круто. Фотограф будет и фотозона. Проведите вечер хорошо и классно. Потому что кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Согласны со мной? Друзья, ну а прямо сейчас я уже готова озвучить для вас вопрос. Итак, значит, мне нужны будут от вас правильные ответы, от всех без исключения. Попытайте удачу и станьте сегодня победителем и обладателем пригласительного билета на 2 персоны на невероятно классную вечеринку «Волк», которая состоится послезавтра. 15 августа для тех, кто прослушал, да, ресторан-клуб «Медуза» в городе Бресте, Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до утра. Итак, друзья мои, играет у нас студийный вайбер, номер которого 33 код 399-0011. Вот сюда мне нужно прислать правильный ответ на мой вопрос. А вопрос, мне кажется, у меня абсолютно легкий, и ответ знают на него практически все. Да, вы тоже в том числе. Сделайте громче радио, чтобы не прослушать. И слушайте внимательно короткий легкий вопрос. И расскажите мне, пожалуйста, благодаря какой, в общем-то, невероятно мировой звезде стиль волк в танце получил известность. Причем мировую известность. Потому что моду на этот танец и стиль танца как волк вела одна популярная мировая личность. А вот кто это был, расскажите мне. Да, студийный чат Viber активен. 33 код 399-0011. Я готова собирать ваши правильные ответы. Кто первым пришлет мне правильный ответ, тот и победил, тот и получит пригласительный билет на 2 персоны на невероятно крутую вечеринку в ресторан-клуб «Медуза» на 15 августа.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну что могу сказать? Вы знаете, для меня тоже на самом деле очень даже странно. Очень-очень-очень я ожидала от вас огромного количества правильных ответов, но пока прошерстила наш студийный чат Вайбера и понимаю, что вы идете не в том направлении. Друзья мои, я появилась здесь ненадолго. Буквально через одну музыкальную композицию я готова уже подводить итоги нашего розыгрыша. Если вы только что появились здесь, а может быть именно вы станете победителем, у нас абсолютно взрослый розыгрыш. Что здесь я имею в виду? Мы, напомню, разыгрываем сегодня пригласительный билет на две персоны на невероятно крутейшую вечеринку «Vogue», которая состоится в ресторан-клубе «Медуза» уже послезавтра, в субботу, 15 августа, друзья мои. Это будет круто, танцевально. Вечеринка этого лета запомнится вам надолго. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. К слову, бронирование столиков по телефону 8029-608-45-45. Бронируйте, если не выиграете. А если выиграете, тогда вам повезло, ведь сегодня действительно, на кону розыгрыш пригласительного на две персоны. Представляете, как можно до упаду провести вечер субботы. Вы это точно заслужили, потому что отлично поработали на этой уходящей неделе. Итак, друзья мои, что я делаю? Я напоминаю вопрос еще раз. Будьте предельно внимательны. Самое главное, не уходите в дебри, потому что дебри вас не выручат. Мне кажется, ответ моего вопроса на поверхности. Расскажите, в общем-то, благодаря какой невероятно популярной звезде, да, вот стиль в танце «Vogue» получил мировую известность. Могу сказать, что это случилось в 90-х годах после выхода клипа этой артистки. Между прочим, клип и песня носят такое же название, как «Vogue». Это уже такие подсказки пошли, знаете ли, нечестные, наверное. В общем, мне нужно имя этой мировой нестареющей звезды, друзья мои, благодаря которой стиль в танце «Vogue» стал невероятно популярным и получил мировую известность. Жду ваши правильные ответы. Там только одно имя. 33-код 3990011. Вот сюда правильный ответ присылайте через одну композицию. Подвожу итоги.

0: невероятно крутой, да, молодой музыкант Ваня Дмитриенко, который совсем недавно попал в Книгу рекордов России, и мы за него безусловно рады. А что делаю я сейчас? Немного разочаровываюсь, правда, немного расстроена. А все знаете почему? Потому что я так и не дождалась от вас правильного ответа. Ребята, что с вами происходит? Подождите. Но мне казалось, этот вопрос, который я задала вам сегодня для розыгрыша, ну, максимально простым, и вы не справились. Но ладно, есть уважительная причина. Вы просто немного подустали после окончания рабочего дня, угадала, да? Но тогда, друзья мои, держите мое решение. Розыгрыш, который сегодня не состоялся, точнее, он состоялся, просто правильный ответ не состоялся в ваших сообщениях. Друзья мои, я... Так, прилетело сообщение, сейчас проверю. Нет, неправильный ответ. Да нет, Жанна, тоже неправильный ответ. Ой, друзья мои, давайте сделаем так. Завтра в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» мы повторим этот розыгрыш. Я очень надеюсь, что к этому моменту вы найдете правильный ответ. Вопрос будет все таким же. Все таким же. Вы... Хочу так, сделать подсказку. Это мировая звезда. Она жива, здорова, здравствует и невероятно круто выступает на больших мировых сценах. Это есть такой момент. Ну, в общем, хватит подсказок. Переносим наш розыгрыш на завтра. Завтра утром вы сможете побороться за пригласительный билет на 2 персоны на крутую вечеринку этого лета в ресторан-клубе «Медуза». Именно на «Воук», самую модную вечеринку, да, можно сходить послезавтра, в субботу, 15 августа. Ресторан-клуб «Медуза», Советская, 73. Яркая ночь, которая продлится до 6 утра. А бронировать столики можно по телефону 8029-608-4545. Вам остается, ребят, сегодня только бронировать эти столики, потому что, да, никто не выиграл сегодня пригласительные на 2 персоны. Ах, как жаль, ай-яй-яй. Так, в окончании программы нашего вечернего шоу сообщение от Сергея «Автокомплекс Брест». Наш внештатный дорожный корреспондент на перекрестке с Машерова. Правая полоса занята, там ремонт дороги происходит. Будьте предельно внимательны. Друзья, ну что, прощаюсь до завтра. Всем пока-пока. Была рада находиться в вашей вечерней компании. Меня зовут Юля Майская. Рада знакомству и будем находиться на одной волне. Волне «Радио Брест». Всем приятного вечера. Услышимся завтра утром.
1: По дороге домой. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект договора между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Соответствующий указ номер 273 президент Беларуси подписал сегодня. Проектом международного договора определяются условия и порядок оказания взаимной правовой помощи, в том числе регламентируют вопросы передачи и вручения документов, признания и исполнения судебных решений, получения доказательств, совершения иных процессуальных действий. Реализация договора будет способствовать развитию и укреплению межгосударственного сотрудничества в правовой сфере, защите прав и интересов граждан и юрлиц. Вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» пройдет с 30 сентября по 2 октября в Минске. Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте выставки. Площадка объединит представителей государственных органов власти, а также производителей и поставщиков продукции ключевых отраслей промышленности стран, членов ЕАЭС и других государств. Выставка состоится на площадке Минского международного выставочного центра «Белэкспо». Ключевым событием мероприятия станет главная пленарная сессия, посвященная производственно-технологической кооперации России и Беларуси с участием приглашенных руководителей правительств стран ЕАЭС.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестском районе пожилой мужчина погиб под колесами поезда. Об этом Белта сообщает со ссылкой на Следственный комитет. Несчастный случай произошел накануне вечером вблизи станции Харитоны. По предварительным данным, 74-летний мужчина возвращался домой из соседней деревни. Его дорога шла через железнодорожные пути. По словам очевидцев, пенсионер видел и слышал приближавшийся поезд, однако решил не останавливаться и перейти рельсы. Обратили внимание в Следственном комитете. Мужчина получил несовместимые жизнью травмы. В Бресте с 15 августа вносятся изменения в схему движения городского маршрута экспрессного сообщения номер 1 ТК, включающий перенос конечного остановочного пункта с остановочного пункта Агротранс на остановочный пункт Гершоны. Учитывайте данные изменения при построении своих маршрутов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.

0: прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на «Диаманте.рф» или по телефону 329-689-77-78.
2: Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.

Радио Брест. Let's get it started in here.

оставлены. Я не

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 4,26 с плюсом.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максимом, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максимом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 22-26. В Барановичах ночью 5-7, днем 22-24. В Пинске ночью 7-9, днем 23-25. В Бресте ночью 8-10, днем 24-26 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под бредом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.
0: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 22-26, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.
0: Наши песни.